Если бы не ты, то я дарил бы сейчас цветы, пока ты где-то там с другим. Потом тебя я не забыл.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирек заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой. Бэйби, люби меня прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал. Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Я говорю S, вы говорите «Ерединка недели». Готовы? S!
1: Ерединка недели!
0: S!
1: Ерединка недели!
0: Я не слышу S!
1: Ерединка недели!
0: Хорошо. Все, вместе серединка недели, если кто-то не понял.
1: Да, и мы не ищем легких путей. Мы не вот эти вот. Я говорю S, вы говорите «Ряда». Нет, ерединка недели.
0: Если вот покричи S, пожалуйста, я «Ряда» покричу.
1: Ну давай. С.
0: Ряда.
1: С.
0: Ряда.
1: С. Ряда. Кому как удобнее, можете устраивать любые интерактивы у себя на работе, например, сегодня, да? В классе где-то тоже, почему нет? Сначала полегче, наверное, вот этот, потом можно переходить и посложнее. У нас тоже вот на днях недели. Понедельник самые легкие какие-то задачи мы даем обычно, потом чуть усложняются. Они вот сегодня нашли для вас такой повод для разминки мозгов. День случайных приступов поэзии. Поэтому сегодня продолжаем поэтическую строчку. Самовыражаемся. Наступила осень.
0: И вот дальше хоть в прозе, хоть в стихах, пожалуйста, в любом виде, как говорится. Хоть хоку нам здесь пишите.
1: Песни принимаются в качестве голосовушек.
0: Опять.
1: Очень будет нам приятно, да.
0: Самое главное, чтобы это было весело, креативно и как-то нас похахатайкало чуть-чуть внутри где-то.
1: Но мы хотим такого эффекта, чтобы нас похахатайкало. Сегодня
0: все
1: так.
0: Верно. А свой вариант отправляйте в группу ВКонтакте vk.com/radiochill. Также у нас есть канал ВК. В него можете перейти, собственно говоря, из той самой группы. Под аватарочкой есть соответствующая кнопесса.
1: Некая такая. Мы уже составляем какие-то новые слова, вы поняли. Этим тоже будем, конечно, сегодня заниматься. Но в конце шоу еще одна приятная процедура нам предстоит. Это отдача сертификата в лето о «Империя игр». А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн. Есть у них прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов. Бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Ну и давайте поговорим о самом главном. Пару предупреждений важных. С этого начнем этот день. Итак, на Южном Урале должны были сегодня прозвучать сирены. Я об этом всех предупреждал.
2: Так.
1: Но их перенесли. Сегодня не ждите. Если вдруг вы собирались снимать во время этого какие-то рилсики, там что-то выкладывать.
2: Нет, а сейчас уже такие рилсики, да?
1: Не получится. Ну, кто как развлекается, я не знаю. Может быть, собирались как-то креативно эти сирены использовать. Может, какой-то пранк на работе над коллегами собирались провести или над своими одноклассниками. Не выйдет. Сирен сегодня не будет. Перенесли все это с 7 на 9 октября. То есть на пятничку. Вот тогда решили систему и проверить. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска. Здесь уточнили, что решение принято председателем правительства России и не объяснили, почему. Ну, важный человек принял, и нечего вам знать, почему это все переносится. Вот, в общем, будет проверка системы, и она будет в пятницу, скорее всего, в то же время, где-то с 8 до 14, и обещали именно те самые сирены включать где-то вот в 10.40, 10.45, вот в этом диапазоне. Поэтому теперь, если собирались их ждать сегодня, ждите их в пятницу. Но еще одно предупреждение. В Челябинске перекроют движение транспорта на время общегородского крестного хода. Это у нас пройдет, значит, 11 октября, чтобы вы знали, в воскресенье. Шествие пойдет от мемориала «Золотая гора» до кафедрального собора Рождества Христова. Для удобства верующих от Ледовой арены «Трактор» отправятся бесплатные автобусы. Кстати, вот такая вот удобная будет услуга. Сбор участников 7.30 и до 8.15 этот сбор будет продолжаться, а там они уже отправятся. В половине 9 начнется богослужение у мемориала, после него колонна направится в сторону собора по улице 250-летия Челябинска, академика Макеева и по проспекту Родионова. Соответственно, утром в воскресенье проехать по ним будет нельзя. Если вдруг вы там часто ездите, знайте, что пока перенесут и автомобильные, собственно, маршруты, и маршруты общественного транспорта. Если собираетесь где-то в первой половине дня в воскресенье куда-то, знайте, что вот там проехать не получится.
2: Спасибо, Арсений. Спасибо.
1: Да, я держу всех в курсе.
2: За все предупреждения, которые ты нам даешь.
1: Но, видите, не все предупреждения, не все проверки работают. Что-то переносится на пятницу.
2: Веселье.
1: Но мы хотим, чтобы у нас было, да, какое-то веселье.
2: Но... сон.
1: Ну, кстати, прям переносить веселье на пятницу я бы не сказал, что надо. Если собираетесь сегодня как-то круто провести время, давайте, мы разрешаем.
2: Ну, главное, не перебалдейте.
1: Это да, потому что на пятницу энергии и сил надо оставить.
3: Ну да, то, что завтра на работу, мы вообще не говорим ничего, да?
2: Нет.
1: Не обязательно так балдеть, чтобы потом на работу было сложно выходить.
3: Сень, вот не тебе это говорить.
1: Можно как-то день весело провести, опять же, спортом позаниматься.
2: Настолки.
1: Настолочки, это супер, да.
3: О чем вообще у нас речь?
2: О досуге неком.
1: Способе себя развлечь. Даже в среду этим можно заниматься.
2: Ну, а погодой Сенька занимается всегда, независимо от дня недели, поэтому он врывается буквально через 3, 2, 1, вот сейчас.
0: Спонсор прогноза погоды – термы «Тартуга». ООО «Стоп-Т».
4: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
0: Погода.
1: Прямо сейчас минус 2. В центре Челябинска облачно с прояснением в течение дня. Местами возможны дожди. Юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Днем сегодня плюс 8, 13.
0: Слушай лучше.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парнинский». Проектные декларации на наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
3: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
1: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: Идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: же готовят нам звездочки сегодня, а?
1: Нам очень интересно, да. На среду надо что-то приятного, такого лайтового и доброго. Заказ от меня, если что, за этот столик. Можно?
0: Я просто смотрю на Тимона и думаю, на чего с ним-то будем делать?
1: Заказы какие-то, может быть, Тимон?
0: Если что-то доброе он хотел.
2: Мне от вас ничего не надо.
1: Мы у звезд заказываем, нет, не от нас. Не мы будем готовить, не переживай.
2: Тогда хороший денек, продуктивный.
1: Попрошу у звезд. Так, ну и что?
0: Мне просто нужно, чтобы глашатый пришел.
1: Мы просим у звезд глашатого, это для начала.
0: Ой, постойте, что же это за животное?
1: Разбитый велосипед. Ты на нем приехал, да?
0: Это обезьянка.
2: Каждый свое услышал, ребят. Каждый свое.
0: Ну а ты-то что в это вложил, в этот звук?
2: Скорее
0: всего. Всю душу, это раз.
2: Сначала я подумал, что это какой-то очень веселый ишак, но измученный в то же время. Потом это было похоже на утку в каком-то моменте. На большую такую.
1: Это же ты в целом просто свои ощущения с утра в среду описываешь. Сначала я почувствовал себя как очень усталый ишак.
2: Но веселый.
1: Да, но веселый.
2: Это важно. Итак, 7 октября. Среда. И что же сулят нам звезды, мы узнаем буквально через несколько секундов.
0: Ну, давайте узнавать, как говорится. Итак, традиционно с овнов начнем. Смелый выбор позволит оставить позади старые сомнения и приблизиться к желаемому горизонту. Доверьтесь амбициям своим, барашки.
2: А, тельцы, тебе 7.
0: Нет. А, да?
2: Что?
0: Что? Ну, я просто думала, может, не тельцы будут.
2: Отменяем тельцов? Что сегодня?
1: Сегодня такой день.
2: Ну, ладно, близнецы тогда.
0: Давай.
2: Близняшки, несколько разрозненных деталей соединятся в единую картину и подарят важное понимание. Вот так вот.
1: Близняшки. А вы думали, мы оставим вас без тельцов? Ни в коем случае. Сегодня небольшой знак внимания станет ключом к теплому событию какому-то. Оно наполнит пространство радостью вокруг вас.
2: Радость.
0: Ой, у тебя сарказм. Раки. Ваша душа почувствует приближение спокойной волны. Освободившись от напряжения, вы услышите собственные желания. Наконец-то!
1: Это комментарий от рыбы, да? Из глубины, вот если что, поступил.
2: А, я ж не рак. У меня такого нет сегодня.
1: Не свисти там, смотри.
2: Извините. Но это, знаете. Львята. Небольшой... Спасибо. Люди заметят не только ваши способности, но и ту особую энергию, которую невозможно подделать.
1: Все оригинальное.
2: Что, прости?
0: Воролев.
2: Да, он хороший.
1: Он со вчера у нас в студии находится.
2: Остался, да.
0: А что, ну, было слово воролев прям?
2: Воролева не было.
1: Был какой-то другой, да.
0: Воролев.
1: Итак, девы, вот такое вот слово. Давайте внесем. Предмет, фраза или случайный образ, например, образ воролева, могут стать подсказкой для важного решения. Замечайте знаки сегодня.
0: А кто там дальше?
2: Весы.
0: Угу. Творческий импульс поможет превратить обычный замысел в нечто вдохновляющее. Дайте волю своему воображению. Воображение.
2: Скорпионы. Отказ от прежнего взгляда на ситуацию откроет путь к более сильной версии себя. Решитесь на что-то новое.
1: Стрельцы, положение планет напоминает о мечте, которую вы когда-то отложили. Возвращайтесь к ней, и это наполнит сердце радостью и счастьем.
0: Ух ты. Козерожки. Верность выбранному пути принесет свои плоды. Если сможете выстоять под натиском сомнений, то знаете, что сделаете, козерожки?
2: Что?
0: Ну вот угадай.
2: Ляжете спать.
0: Конечно же нет. Конечно, покорите все недоступные ранее вершины. Вот так.
1: Например, сон.
2: Я про это и говорил. Водолеи. Необычный поворот событий разрушит привычные сценарии. Радуйтесь этому уже сейчас, уже в эту минутку, в 7:32.
1: Ну и рыбы. Пространство снов и воспоминаний, как раз тех самых, до которых мы не можем добраться, принесет вам важный образ. В нем может скрываться ответ на вопрос, который вы давно ждали и искали внутри.
0: Что ты ждал? Что ты искал внутри?
1: А, вот, в нем кто-то внутри.
2: Деньги?
1: Дайте джингу, он говорит, по-моему, да? Вот. Дайте жару. Я понял. Никаких денег ты, понял тебе. Вот так, да. Никаких денег, только повторы гороскопа. Если вдруг хотите, чтобы он был менее безумным и лучше понять, что же вам сегодня предстоит, то все это в течение всего дня на радио «Континенталь». Первый, кстати, в 11:45.
0: Да, а ты думаешь, это он говорил вот это?
1: Я не исключаю.
0: Ну, возможно, да.
1: Скажи главный совет от звезд.
0: Да. Начинайте свой день вместе с утра по радио. Действительно, все так.
3: Погода.
1: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 9, 14.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Зубатка синяя стейки 287 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 октября.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 250 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
6: Указанная цена на автомобиль GLN J6 в комплектации. Актив на дату 1 октября 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, продолжаем строчку сегодня. Товарищи, поэтические эксперты.
1: Верной дорогой идете, таищи.
0: Вот этого не надо, пожалуйста, нам тут. Вот этого не надо.
1: Ладно, этот уйдет сейчас.
2: Так, тихо-тихо, не пали личность сразу, которая у нас сегодня будет. Это через часочек где-то.
0: Ни за что, Арсений.
2: Не хотелось бы.
0: Не в нашем эфире.
2: Выкатить броневик отсюда, да, ни в коем случае.
1: Осуждаем, таищи.
2: Так, ты беги обратно. Здесь вот полкилометра, и там ты должен стоять на постаменте. Принесся сюда. Надоело, там ветер,
0: холодно. Ты уходишь? Смешалось все, да, в голове?
2: Все эпохи. Итак, поэзии немного добавим.
0: Сеня, а как же я же тебя же должна же не любить?
1: Это она просто как аксиома сказала. Продолжаем эфир.
0: А теперь да, все просто
2: продолжай. Я стараюсь, чтобы все забыли об этом, да.
0: Ну как, каждый год.
2: Я же рассказывал, что да, что я был в почете первые несколько лет в садике.
0: А вот потом все.
2: Еще воспитательницы помнили, да, про этот. Он же был прям большой праздник в Советском Союзе.
0: Да.
2: Вот люди старой закалки, они такие, о, какой ты молодец.
0: Подожди, Сень, он не понимает.
1: Это потому что в один день родился.
2: Да. День рождения Ленина.
1: Господи, я просто думал, я с ума сошел в моменте. Что-то про садик уже начали вкидывать.
0: А и они друг друга понимают при этом, да, ужасно.
2: И судьба, судьба же. Я же тебе говорил уже эту шутку, что судьба преподнесла мне воспитывать Ильича. Вот. Впоследствии. Так что все как-то связано в этом мире. Но
1: это хорошо,
2: но странно. Это но странно хорошее, связано. Да. Да.
0: Но странно.
2: Это факт.
0: Все, итак... Сень, больше отныне... Ну, хотя нет, я не могу так сказать.
1: Больше тебе нельзя его воспитывать.
2: Я теперь, кстати, в опеке работаю с вчерашнего дня.
1: Мы к вам придем домой.
2: Понятно, да? Вы тут заходите.
0: Да мне и ходить не надо, я отсюда вижу все. Спасать надо человечка, спасать.
2: Спасай меня.
0: Да, да, Сень, тебя.
2: Тонул, тонул. Итак, давайте в поэзии немного потонем.
0: Можно я последнее вкину? Вообще, на самом деле, я периодически слышу его разговоры. Он, наверное... Хороший отец. Это тебе комплимент.
1: Неожиданно. На словах я Лев Толстой.
2: Запятая, но...
0: А ты так себе, потому что твои речи я тоже слышу. Еще и Енисей назвал.
2: И вот что? Ты больше про Толстого ему говори, да? Вторую часть не надо пока ребенку.
0: Вот Енисей Тимонович.
1: Да, какой-то просто вымышленный персонаж, допустим, пусть будет.
2: Зато похож на какого-то детского писателя. Енисей Тимонович.
0: Кстати, неплохо, да. Задумайся!
1: Но это неплохо для века 19-го, типа, правильно? Я понимаю.
2: Так, давайте пару вариантиков все-таки успеем вкинуть. Наши писатели, детские и взрослые, да, накидали нам несколько стихов.
1: О, ребята, строчки писали.
2: Наступила осень, а с ней и осеннее обострение, конечно же. Вот в связи с чем наш разговор, собственно. Мне кажется, все из-за этого.
0: Точно, у нас же еще и обострение сейчас. А вы видели пасхалку в картинке?
1: Так рано же для пасхалки еще.
0: Не надо. Еще раз. Вы видели пасхалку?
2: Я только сейчас прокрутил до картинки. Все понятно, да. А я же... Все ее видят, да? Или только я?
0: Вот, я тоже вижу. Вот не знаю, кто увидит, а кто нет.
2: Пишите, если что, видите ли вы что-то интересное на нашей картинке или нет.
0: Да но, что, но она близко.
1: Мы опять, я не понимаю.
2: Ты не видишь, что ли?
0: Как же мне нравится, что сегодня он на другом вайбе, а мы с тобой ловим волну.
1: Как же вы бесите, а что там, белка, ну и что?
0: Ну...
2: Осеннее обострение.
0: Осенняя белка.
2: И белка.
0: Белка пришла.
2: Как-то сложи все это в своей
0: осень,
2: голове.
0: Осень, белка.
1: А, просто так? Ну, это...
0: Что просто?
2: Просто белка.
0: Просто белка.
2: Ох, наступила осень, выросла капуста, а у меня проснулись чувства.
0: А у меня в кармане пусто.
2: Это проблема, да. Главное, что чувства есть. Главное, что в душе у тебя наполнено, понимаешь?
0: О, мне нравится вот этот вариант от Евгения. Он пишет, наступила осень, у Тимона загара не очень. Нет тут ни рифма, ничего.
1: Загара?
0: Загар не очень.

0: Нужно поехать в Турцию без СПФ. Как? Это просто первое, что нужно класть в чемодан. Первое. И я тебе сразу сказала, не экономить на СПФ.
1: Так плохой. Это не я экономил, это на мне экономили, понимаешь?
2: Эксперименты ставили на мне.
1: О, у меня такая дорогая СПФ-ка, можно только максимум на лицо. Все, кроме лица, все сгорело.
0: Пожалуйста. Так, это же разные СПФ-ки для лица, для тела там.
1: Наверное, я... Что? Просто потом сходил, человек
2: давай,
1: дешевую
2: СПФ-ку сразу
1: взял, на меня намазал.
2: Зависит от лица тоже. Разное или не разное. Лица тоже бывают разные.
1: А ты вообще...
0: Хороший! Ша! Ша! Ну ладно, все, ну ша.
1: Я вышел из вашей
2: шапашки.
0: Нет, Димон, если ша не будет, ничего не будет. Ша!
1: Ну все, ничего не будет у вас.
0: Ша! Я нас штаиваю.
1: Вы посмотрите, еще меня, основателя ша, взяли, кинули. Что происходит?
2: Так ты выписался из ордена, это что такое?
0: Давайте, ша!
1: Ладно, ша! Да,
0: все, команда! Несмотря на то, что мы будем драться вне эфира, я уверена, Тимон что-то достает уже из своего кармана и направляется...
1: Это мой огромный нос, я вас проткну им сейчас просто, понятно?
0: Ты его в карман складываешь?
2: Господи, у него есть увеличитель для носа. О, нет, осторожно, бежим! Оставляйте свои сообщения скорее, пока мы можем их зачитать еще!
3: Реклама на радио «Континенталь». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
6: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ваш заказ доставлен.
8: Я ничего не заказывал.
7: Личный парк.
8: Личный парк?
7: Он входит в комплектацию.
8: А он большой?
7: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, давайте разгадывать тот самый звук. А это, между прочим, давайте-ка посчитаем, какой у нас. Кстати, я вот даже сбился у нас.
1: Ты сбился, но
0: это 12-й эфир, ты представляешь, да.
2: Ну, осталось примерно 23, наверное.
0: Наша ставочка такая, да.
1: Но нет, я
2: 23 эфира, 23 эфира, 23 эфира. Для вас это с ума сойти. 23 эфира, 23 эфира. Никогда не угадаете, что у нас в звуки.
0: В звуки.
2: За звуки, вот так.
0: А, зато у нас есть 12 бутылей, вот что приятно. И 12 сертификатов еще от ООО Национальной водной компании Ниагара. Ну а если ты угадываешь наш звук и ты еще и студент, то прямо сейчас беги в магазин Ниагара. А там приятный бонус такой, 15% скидка и на воду, и, кстати, на газировку. Просто покажи билет на кассе и забирай со скидкой.
2: Воу! 700 ровно, 104. Привет, как тебя зовут?
3: Здравствуйте.
1: Как тебя зовут?
3: Ришат.
1: Ришат, как у тебя дела?
3: Дела прекрасно. Я, по всей вероятности, разгадал ваш звук.
1: Ого! Сколько мы таких выскочек слышали?
0: Да Ришат на уверенном, я погляжу. Ну что, давайте тогда не откладывать в долгий ящик звук, послушаем, и ты потом расскажешь, что это сразу.
2: Как же сложно.
0: Давай свою версию.
3: Ну, по всей вероятности, это ключ связиста. Азбука Морзе.
0: Ключ связиста.
1: Все-таки разгадал нас, посмотри.
0: Да,
2: я думал, обманывайся.
0: Идет связист, у него в кармане ключик такой, тык-тык-тык.
2: Ришат, тут такое дело, что этот звук уже, эту версию уже предлагали. Она, к сожалению, неправильная. Что делать будем?
3: Что будем делать?
2: Что будем делать?
0: Давай как-то решать.
3: Так, ну, еще какие варианты могут быть? Ну, пока вот ключ связиста.
0: Только ключ связиста. Ну, все, давай до завтра, да. Завтра предложишь свою версию. Я вот не очень верю, видите, что сегодня его разгадает.
2: Я тоже, нет, да точно завтра встретимся. Все, Ришат, ждем тебя в эфире завтра. Следующий слушатель попробует отгадать наш звук. Привет, как тебя зовут?
4: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
4: Елена.
2: Елена, как настроение?
4: Хорошо все.
2: А чего делаешь?
4: Еду на работу.
2: О, кайф.
0: Едешь на работу, и при этом все хорошо. Значит, работа любимая, правильно?
4: Очень любимая.
0: Кем работаешь?
4: Специалист по охране труда.
1: А, все, мы знаем, Лен, мы знаем, мы слышались.
2: Да? А я не знаю.
1: Я уже что-то там про охрану труда шутил, точно.
4: Ну, приходите к нам на предприятие, узнаете, что такое охрана труда.
1: Ну, вы нас
2: пригласите. В смысле, ставите труд в центр и вокруг ходите, охраняете. Все логично.
4: Да, за безопасные условия.
2: Вот.
0: Сидите рядышком, кроссворды разгадывайте. Мы разбираемся в охране труда.
2: К слову о безопасных условиях. Вот насколько безопасно сжигать тонну напечатанных листков бумаги с вашими пожеланиями для кружочков ТГ? Это вот, ну, безопасный труд или нет?
4: Ну, на самом деле, это уже небезопасно, потому что сжигать — это уже вероятность того, что можно получить какие-то ожоги, если не предусмотреть.
2: К тому же среди нас есть Тимон.
0: Ну все, в следующий раз, когда мы будем это делать, мы тебя возьмем с собой, чтобы ты охраняла наш труд.
2: Это раз, а во-вторых, мы точно будем делать это в следующий раз, потому что, а иначе порчи все вот эти с вас не снять. А кто, если не мы, если не с утра по радио? Все.
0: А нам надо как-то исправлять карму, потому что мы мучаем вас звуками. Итак, твоя версия. Что же это у нас?
4: Ну, такое ощущение, что это пинг-понг, шарики.
1: Да как же так же, Елена? Ну, была такая версия, мы ничего не слышали. Давай другую.
0: И пинбол был, и пинг-понг был. Мы обе отмели. Давай, даем тебе возможность быстро вкинуть еще одну. Давай.
4: Ну, вариантов нету, потому что я слушала, что пальчики тоже не проходят.
0: Нет.
4: Что капает по подоконнику, тоже не проходит. Почему-то вот была версия про шарики.
1: Все понятно, все.
0: Но мы, по крайней мере, много отмели сейчас версии. И сейчас человек нам позвонит, и у него уже более понятно будет все.
1: Да ничего не понятно, не с теми же версиями позвонили. Мы вообще ничего нового не отмели. Меня это расстраивает.
2: Мне прям кажется, что сейчас пальчики позвонят. Вот я вам говорю, доброе утро.
5: Доброе утро, не мальчики.
2: Пальчики, я сказала пальчики. Доброе утро, как тебя зовут?
5: Наталья.
2: Наталья, как настроение?
5: Хорошо.
2: Чем занимаешься?
5: Часто я повезу ребенка в поликлинику.
1: Я так и думал, что с ребенком связано. Потому что там мальчики были. Пальчики, мы все знаем. Только мамы знают вот эти все стишочки. Ксюша, ты не поймешь,
2: что это... Что? Нет, я могу понять, что можно... могло послышаться.
1: Просто считалочка. Ты же сказал мальчики на пальчики, правильно?
5: Наверное, со слухом.
2: Вот. Она просто не услышала и подумала, что сейчас позвонят мальчики, а я сказала, позвонят пальчики. Это я просто невнятно сказала.
0: Тебя же версия не пальчики, ну скажи нам.
1: Пожалуйста.
2: Запутали, Наталья. Наталья, твоя версия, что это за звук?
5: Ну, блин, дождь или град какой-нибудь, я уже не знаю.
2: О, я была близка. Mm-hmm. Ну, не пальчики, так дождь.
0: Ну что, свежих версий сегодня мы не получили.
2: Ну, давай, Сень, быстро финального, последнего. Давай, прям очень быстро, обещаю ничего не спрашивать, кроме имени.
1: Она врет.
2: Доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Привет, как тебя зовут?
6: Ренат.
2: Ренат, как... Да ладно, как...
0: Как настроение, чекан. Давай версию, быстренько. Быстренько версию, а тоже отличную.
6: А, ну, может быть, это вот эту пупышную пленку лопают.
2: О, была новая версия! Не было такой.
1: Не было такой.
2: Нет, такой не было.
0: Вспомнить, вроде нет, вроде пупырок
2: нет,
0: не было.
2: Нет, в этот раз не было.
0: Все, отлично, мы все-таки отмели сегодня одну новую версию. Кайф, это, конечно, не пупырчатая пленка, но разумеется.
1: Я в расстройствах.
0: И 13 бутылей. Завтра и 13 сертификатов будут у нас от ООО «Национальной водной компании Ниагара». А прямо сейчас там есть новиночка и со скидкой 20%. Сочные варианты минеральной воды «Боржоми» с необычными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная в удобной упаковке по 12 штук. Идеально и для дома, и для большой компании. Самое время зайти в гости к Ниагаре.

0: Второй час! Да, это мы, это утреннее шоу с утра по радио. Мы хороши, мы знаем, спасибо. Не надо аплодисментов, Сень, не надо аплодисментов, говорю.
1: Да, я и не собирался.
0: Да не надо,
1: да как будто и не за что.
0: Да не надо аплодисментов.
1: Не надо, думаешь?
0: Поставь быстрее, скорее же.
1: Скорее же аплодисментов тебе. Вот, ладно, так же быть.
0: Не надо было.
1: Зачем?
0: Так, мы сегодня по поэзией занимаемся, значит. Поэтесса вот у нас есть, пожалуйста. И два поэта, получается.
2: Так.
0: Мы продолжаем.
2: Читать стихи?
0: Сейчас будем, потому что наши слушатели очень активно продолжают строчку. Наступила осень, и вот что же дальше случилось?
1: Mm-hmm. Продолжают строчку поэтическую и следят за погодой, кстати, Владимир. Наступила осень, прогнозы переменчивы. Меняется погода, как настроение женщин.
0: Ух ты, красиво.
1: И правда, да.
2: И правда меняется.
1: Наша уральская погода точно женщина, вот мы уверены на 100%.
0: Наступила осень, а чей очарование? А прогноз услышишь одни разочарования, пишет Алена. Холодно на улице, холодно и дома. К такому, оказывается, была я не готова.
1: Mm-hmm.
0: Кстати, да, что там с отоплением, а? Когда дадите?
1: У тебя нет?
0: Нет, два дня уже нету. Должны дать. Были.
1: Нет, все, ребят, все по версии Тимона, вы должны ему отопление. Если что, ты к кому обращаешься? Ко всем ЖКХшникам?
0: К своей котельной я в первую очередь обращаюсь. Ребята, вы чего там?
2: У тебя личная котельная?
0: У меня личная котельная есть. А у тебя есть отопление? Ты не проверяла вчера?
2: Не знаю, я же выключаю его.
0: Ну, батареи не трогала, да?
2: Да, они всегда холодные, я же выключаю его.
0: Ну, а вот это... А, ну, понятно. У тебя не идет от батареи... Ой, от этих, да? От радиатора, вот еще батарейка.
1: Но у тебя же как-то к батареям вода подходит горячая?
2: Ну,
1: по трубе?
2: Нет труб.
1: А у тебя нет
2: открытых
1: вентиля прям в квартире? Где-то он далеко?
2: Вентиль есть, вот я его
1: А перед вентилем должна быть теплая труба.
0: Хотя бы кусочек.
1: До вентиля. Вот труба, которая из стеночки идет и до вентиля,
2: вопрос.
1: Она должна потеплеть.
2: Хорошо, вопрос. Зачем мне ее трогать?
1: Вот, это
0: проверить,
1: другое.
0: Проверить, есть отопление.
1: Ради
0: нет.
1: Тимона.
2: Зачем, просто, если оно выключено?
1: Просто похвастаться, ты же понимаешь, перед Тимоном этим.
2: Хорошо, мне дали отопление.
0: Не верю.
1: Не верю.
2: Я потрогаю трубу.
0: Это твое личное дело. Наступила осень, лопаты на крючок. Не отдам соседу последний кабачок.
1: Мощно. Ну и, кстати, вот по поводу садового инвентаря. Наступила осень на грабли, листья убирая. А я иду работать, озябши, сопли вытирая. Такие строки от Владимира. Многие так сейчас бредут.
0: Я не понимаю, как эти вообще все это получается. Вот только начинается вот эта вот прохлада, сразу идешь, вот этот нос вечно течет, все вытираешь. Ну, некрасиво все это.
1: Ну, у кого какой нос, тут знаешь. У кого красиво, у кого нет.
0: Не, я думал, ты мне объяснишь чисто вот с точки зрения врача 7.
1: Да, я же известный врач. Если есть врачи, звоните, объясняйте. Кстати, у нас есть среди слушателей такие, и можете написать, почему так. Ну, на самом деле, там совпадает просто, когда все возвращаются из отпусков, и сентябрь вечно самый вот этот микробный и заражательный месяц.
0: Ну это да, но это же еще с ветром связано. Ветер, вот это вот, прохлада.
1: Но как, постоянно, как это все явно связано, постоянно непонятно, как одеваться. Вот в этом проблема, и тебя постоянно как-то где-то продувает.
0: Да, как же я вчера замерз. Я вчера очень сильно замерз.
2: А, все обсудили?
0: Нет.
2: Что еще?
0: Сень, надо срочно, вот чтобы в отместку ей просто.
1: Что еще можно обсудить? Что неприятного с тобой вчера еще произошло? Давай так, поставим вопрос.
0: Из неприятного.
1: А мне кажется, мы как раз поговорим через пару минут об этом.
0: Ну давай.
1: О неприятном, что было вчера.
2: А давайте.
1: Пока давайте я сглажу сертификатом в лето. Вот эта неприятность. ООО «Империя Игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама групповые. Парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: А что может быть у нас главного в этом часе?
3: Да много чего.
2: Но мы расскажем о чем?
3: О хоккее.
2: Mm-hmm. Ну, конечно, конечно. Трактор вчера на домашнем льду принимал Амур.
3: Так.
2: Хабаровский Амур.
4: Ну, мы анонсировали, мы болели.
2: Мы
4: было
2: болели.
4: Такое. Как могли.
2: Мы болели. Но за кого вот мы болели,
3: сгорели.
2: Вопрос. Ну, сгорели, да. Видимо, не так мы болели, потому что Амур на последних минутах основного времени вырвал победу у трактора.
3: Это ужас вообще, ужас. Просто ужас.
4: Это очень обидно, давайте так скажем.
2: Что-то с чем-то вообще невероятным. В Челябинске на стадионе «Арена Трактор» имени Валерия Белоусова состоялся матч регулярного чемпионата футбол КХЛ, значит, в котором местный трактор принимал хабаровский Амур и закончил встречу со счетом 2-1 в пользу гостей. На 27-й минуте матча счет открыл нападающий Амура Алексей Кручинин, которому ассистировали Ярослав Деминский и Олег Ли. Кстати, про Олега Ли вчера говорили.
3: Да.
2: Спустя пару минут трактор отыгрался благодаря голу Артемия Незамеева с передачи Андрея Светлакова и Григория Дронова. За 2,5 минуты до конца третьего периода победный гол забил нападающий Амура Ярослав Лихачев.
3: Ярослав, ты ж наш Ярослав.
4: Ну, красава, что скажешь. Молодец.
3: Молодец.
4: Ну, мы-то вот не рады этому совсем.
2: Конечно. Таким образом, трактор прервал серию из 3 побед. Да вообще что-то, просто что-то с чем-то, конечно. Вы чего? Вообще не по плану все.
4: Так себе вернулись домой. Давайте так вот. Вышли, зашли правильно. Вот, может быть,
3: да. Да обидно максимально, такая серия выездная классная была.
2: Да вообще, дом брать надо было первую игру-то точно.
3: Ну и что, потом приехать и с Амуром ноль. Ноль очков, ноль, даже не овертайм.
2: Почему не овертайм-то? Мы же планируем, мы же сказали, в овертайме забирайте, пожалуйста, дайте тиграм одно очко. Не
3: и
2: два.
3: Все, и, да, и... Потом бы они проиграли в овертайм, и мы бы счастливы были, все нормально.
2: Конечно, и все рады, и я рада, и, а теперь я не рада.
4: Даже такому ты не рада.
2: Даже такому не рада.
4: Да. Ну что, следующую надо забирать, значит, все.
2: Да,
4: это во-первых.
3: Ну, следующую заберем.
2: Да, конечно, заберем. Еще из интересного, Евгений Кузнецов присутствовал на матче.
3: Угу.
2: Товарищ дома.
3: Даже в раздевалке, говорят, присутствовал.
2: Да, даже в раздевалке присутствовал. Все, я сказала все, простите.
3: А что,
4: но они не видели твоих глаз. Вот этих, что? Расскажи, поделись с людьми.
2: Не могу ничем поделиться.
4: Нет,
2: ничем, ничего у меня нет для того, чтобы поделиться. Есть еще нечто интересное, что происходило у нас в хоккее. Тимон, может, ты скажешь, а?
3: Металлург. Хоккейный клуб, соответственно.
2: Хоккейный клуб Металлург.
3: А как это, давайте сформулируем. Отстранил от должности главного тренера Андрея Разина.
2: Пу-пу-пу-пу-пу-пу.
4: Вот такое произошло, да, неожиданное, конечно.
3: Вот опять
4: такого я давно не слышал, чтобы вообще происходило.
3: Очень странно, очень понятно, что у них был конфликт у него с игроками или с игроком одним конкретным, как не будем в это вдаваться, мы тут не хоккейные аналитики, эксперты, мы так скажем в общих чертах, но для меня это как будто выстрелить себе в ногу. Ты идешь, очень успешно идешь, к вершинам постоянно куда-то идешь, и такой бах себе просто. И как бы...
2: Ну почему бы нет, да?
3: Но это странно, не знаю. Ну, то есть такого специалиста отстранять. Мы же понимаем, что вряд ли будет такое, что а, ну ладно, мы обратно его сделали главным тренером. Вряд ли.
2: А мне кажется, может и такое быть. Поговаривают, что таким образом ему дают отдохнуть. Да, и как бы якобы это
4: выпустить
2: отстранение
4: пар.
2: Временное, да.
4: Я боюсь представить, как Разин отдыхает, честно.
3: Не, ну смотри, если ему дают отдохнуть, то тогда в СМИ идет информация, допустим, о том, что Андрей, не знаю, к сожалению, его отчество, ты знаешь, Андрей Николаевич?
2: Нет, Геннадьевич ли?
3: Сейчас узнаем. Андрей Разин. Извините, все болельщики «Металлурга».
2: Владимирович.
4: Александрович, сейчас можно.
3: А, нет, это певец, извините.
2: Что? Подожди, Андрей Владимирович или Николаевич?
3: Владимирович.
4: Ох, его прибавилось, конечно, поводов ненавидеть журналистов. Только что, у него же мало их было до этого. Он же хорошо не относился.
2: А я напомню, что я вспомнила, извините. Я все-таки вспомнила.
3: Аккредитацию Ксюши, если что.
4: Для протокола, да.
3: У меня нет ничего.
2: Да, Алексей Шевченко.
3: Так, вот, и к чему я? Ну, могли сказать, что там, ну, приболел, да, допустим, или там, ну, где-то там надо отдохнуть, пока будет его главного тренера на время. Mm-hmm. Но отстранили — это слово, которое, ну, вряд ли кого...
2: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны... Ну, в общем, интересное что-то произошло. Будем наблюдать непременно за Металлургом. И тут я полностью поддерживаю Тимона. Странное, конечно, решение. Очень странное, очень неожиданное. И, кроме того, вспоминаю его цитату на одном из последних интервью. Он спросил у журналиста: а вот мы в турнирной таблице на каком месте? Ему сказали: на первом. Он сказал: а дальше то, что в эфире говорить нельзя, к сожалению. Вот.
4: Mm-hmm. А отчество у меня какое? Ладно, ты не знаешь, конечно.
2: Андрей Владимирович, все. Андрей Владимирович, успокойтесь, мы все знаем. В общем, я думаю, что за этим надо будет понаблюдать. Это интересно. Есть еще одна мега-новость.
4: Ух ты, давай.
2: Для всех челябинских болельщиков.
3: Так.
2: Ну и для меня в частности. Вот угадай.
4: Ну, очевидно, что что-то про Шабанова. Нет?
3: Шабанов
4: еще
3: забил,
4: интерес...
3: что ли?
4: Еще интересно.
2: Да, да, Максим Шабанов забил первый официальный гол
4: ну,
2: за Миннесоту.
3: Красавчик.
2: Да, буквально вот этой ночью как раз-таки вот закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги НХЛ между командами Buffalo Sabres и Minnesota Wild, который проходил на стадионе KeyBank Center в американском Buffalo. И вот российский нападающий Максим Шабанов забил свой первый официальный гол за Wild. Mm-hmm. Красавчик.
4: Так они выиграли потом, нет?
3: Нет, проиграли.
2: Нет, проиграли, к сожалению. Эх. Но Шабанов забил свою первую официальную шайбу на 36-й минуте. Ему ассистировали Квин Хьюз и Майкл Макарон.
3: Ну, одно очко набрали Трактор, слышно?
2: Да, кстати, да, они вот и ушли.
3: В овертайме mm-hmm. проиграли.
4: Между вот. Прочим, да, вот так можно. Да.
2: Такие вот дела. Ну, в общем.
3: Вот так вот.
2: О, кстати, у Максима Шабанова же день рождения сегодня еще.
4: О, точно!
3: Да мы ладно!
2: Свой
3: да.
2: день рождения ведь забил.
4: Вот. Ну, красавчик, да.
3: Что ж происходит?
2: Да представь, сколько поводов-то. Ну, у нас, ну все.
3: 26 лет ему уже, получается, исполнилось.
2: Ого!
4: Мы каждый день можем найти вам хоккейный повод для радости. Даже в такой день, когда вроде радоваться нечему. Вот, мы тоже для вас его отыскали.
2: Ну, конечно, за экс-форварда Трактора мы тоже радуемся. Ну и радуемся за Сеньку, потому что он дорвался, наконец-таки, рассказывает. Смотрю, глаза горят, о погоде хочет сказать.
1: Погода.
4: Прямо сейчас в центре Челябинска 0 градусов. Облачно с прояснением, это в течение дня. Местами возможны дожди. Юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду днем. Сегодня ожидают плюс 8-13.
1: Реклама на радио «Континенталь». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
5: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
6: Согласно исследованию ООО «МТЛ Сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на т2.ру.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: личности.
1: 700-104. Еще одна личность для вас уже заряжена, друзья. Нужно только дозвониться и попробовать ее разгадать.
2: Ну, если у вас все получится, то вы получите сертификат «Трактор Аппарель». «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит сам за себя. «Трактор Аппарель» — первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G. «Трактор Аппарель» — носи то, чем гордишься. ИП Казначеева Ксения Борисовна.
1: Ну что ж, давайте знакомиться, друзья.
3: Давайте.
1: 700-104.
3: Доброе утро.
1: Добрейшее утречко. Говорим мы вам.
2: Привет.
4: Привет.
1: Как тебя зовут?
4: Дарина.
1: Дарина, как дела, чем занимаешься?
4: Я сейчас в школу пойду.
1: Ты школьница?
4: Да.
1: Обалдеть, а такой голос у тебя уже осознанный.
4: Ну, наверное.
1: Наверное.
3: Засомневалась слегка.
2: А что, ты ко второму уроку сегодня?
4: Да.
2: А родители рядышком с тобой?
4: Да, мама.
1: Ну, это хорошо. Мама пусть помогает.
2: Дарина вместе с мамой будет играть, да. А нужны знания мамы сегодня для разгадки нашей личности, скажи?
1: Ну, там, кстати, знания Дарины. Вот, смотря в каком она классе. Вот,
2: где-то
1: вот,
2: между, да. Дарин в каком классе?
4: В девятом.
1: Должна знать.
2: Ну все, значит, смотри, что будет сейчас происходить. Тимон покидает студию, и у нас появляется какая-то личность. Давай, удачи, наберешь. Тем временем, вот она.
3: Так.
1: Всем привет!
2: Сейчас она будет про себя рассказывать.
3: Ужас.
2: Да, это будет ужас, но потом у тебя будет минута, чтобы ее пораспрашивать. Можешь любые вопросы ей задать, на которые эта личность будет отвечать «да» или «нет». Итак, сначала с информацией. Расскажи о себе.
1: Я часто ходил пешком на огромные расстояния.
2: Так.
1: Например, трижды преодолевал путь из столицы в свое имение. Вот так вот.
2: В имение в свое?
1: Имение
2: у тебя было. Круто.
1: Я крутой, как у вас сейчас говорится. Я крутой был. Я научился кататься на велосипеде только в 67 лет.
2: Ух ты.
1: В 67 лет.
2: Черт, я знаю, кто ты.
1: Поэтому пешком и ходил.
2: Так.
1: До этого. А это потому, что мне московское общество подарило велосипед.
2: Ух ты! Прям все общество скинулось.
1: Нет, только что, велосипедистов.
2: Потому что ты задолбал ходить пешком везде. От своего имения.
1: Как тебя зовут это? Отстань! А то я тебя в свое имение загоню.
2: То, не надо.
1: Меня 5 раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе.
2: Что странно, да? Не по велосипедному спорту.
1: Нет, по литературе.
2: По литературе.
1: Но я сам попросил их не давать мне. Не надо, говорю, мне не надо.
2: Не надо мне
1: не
2: ничего.
1: Не надо мне.
2: Так, ну что, вопросик какие-то?
3: И все, что ли?
1: Все, я пошел.
2: Не уходи.
1: Мне еще идти 200
2: километров. Да и менее долго. От нас точно очень долго. Не ходи.
1: От вас же еще
2: дольше. Велик возьми.
1: Зачем я сюда пришел?
2: Все, Дарин, быстренько, пока он не ушел, задавай ему свои вопросы.
4: Ты писатель?
3: Ну, как будто бы да.
1: Да,
2: он писатель.
1: Я писатель.
4: У тебя звериное имя?
3: Класс.
1: Она поняла.
2: Она правильно решила использовать минутку.
1: Нет, я не тигр.
2: Если что.
3: Ну, ответь-то
1: да.
4: Значит, Лев Толстой.
1: Это кто, мама подсказала или ты сама догадалась?
4: Ну и мама тоже подсказала.
2: И мама знает, конечно. Ну все правильно.
1: Лев Толстой.
3: Молодцы.
1: Потому что на словах я всегда Лев Толстой знаю.
2: Да. А на деле велосипедист. Все понятно с тобой. Итак, с удовольствием дарим сертификат «Трактор Аппарель». «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, которые говорят за тебя. «Трактор Аппарель» — первый бренд одежды твоего любимого клуба. Лесопарковая 7G. Носи то, чем гордишься. ИП Казначеева Ксения Борисовна.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 9, 14.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Итак, опасный момент. До ужина минуты силы на нуле. Что делает наш повар? Неужели пас в сторону пельменей?
5: Нет!
4: Он достает новинку от чебаркульской птицы. Пакет для запекания летит на противень. Какая техника? Мясо окорочка сочное, обходит всех конкурентов по скорости. Чистая победа. Семья сыта. Чебаркульская птица. Чемпион вашего ужина.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: С 6 по 13 октября в Светофоре свинина на кости охлажденная 279 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет».
9: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
10: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее — две штуки. Фара передняя — две штуки. Радиатор серебристый — две штуки. Бампер заграничный — три бампера.
11: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Стихи читаем мы сегодня только для вас, потому что решили мы вот такой вот праздник отметить, который называется День случайных приступов поэзии.
1: У нас они бывают.
0: Если, да, вдруг вас проснулся поэт, то вам в наши соцсети. Продолжаем строчку. Наступила осень.
1: Вот такие поэты у нас. Катерина. Наступила осень, стало грустно мне и холодно короче. Вот так. Короче, и не скажешь.
2: Короче,
1: понятно.
2: Да,
1: все от души, главное.
2: Так.
0: Так.
2: Обновляю я наш ВК.
0: Обнови.
2: Обновлю.
1: Ну а пока обновляется ВК, давайте из ТГ я наброшу вариантик. От некого Игорька. Наступила осень, наступлю и я. Я хочу, как птицы, в теплые края. Заглянул в карманы, денег маловато. Выпью лучше кофе. Буду ждать зарплаты.
2: Это намек?
1: Я не знаю.
0: Раз, как намек на нас два.
2: Не, ну это намек, что типа, ребят, в ближайшее время кофе не ждите. Зарплаты еще не было.
0: А, кстати, очень-очень странный намек, потому что я пришла, а тут коробка стоит. А на коробке написано «Открыть, когда Игорь привезет кофе». И мы не открываем, ждем.
2: Да, мы не понимаем, что там.
0: Мы не понимаем, Игорек, это что это от вас, не от вас?
1: Она такая заманчивая, да. Нам очень хочется открыть. Игорек, как там? Когда зарплата, скажи? Скоро же у тебя, да?
0: Чтобы мы как бы ожидали. Вот коробочка здесь рядом, она с нами. Спасибо.
2: Вы выпросили.
0: А мы выпросили?
2: Выпросили. Не, не выпросили откуда? Коробку, а выпросили.
0: Да нет,
2: кофе.
0: Я говорю, откуда? Мы еще ничего не выпросили, у нас ничего нет. О, какая красота, смотрите-ка. Альбина пишет нам. Наступила осень, поехала я греться. Хочется мне лето, мне в лето по приезду попариться. И скидывает фото, это, наверное... Дубай, да?
1: Я вот не знаю, это Дубай или нейросеть.
0: Ну, Эмираты, я думаю.
1: Одно из двух, да. Дубай, не, ну вроде выглядит настоящим, да?
0: Нет, Дубай. Мне кажется, это настоящее
1: ладно,
0: фото, да.
1: Ладно, хорошо.
0: Класс.
1: Тебе.
0: Ну, не то чтобы мы прям вот от всей души, конечно, рады.
1: Но мы стараемся. Мы стараемся быть лучше.
0: Да, но мы рады.
1: И радоваться от всей души.
0: Да, конечно. Да.
1: Наступила осень, и я официально перешла на диету из пледов и какао. Не будите меня до весны, ребята. Я в режиме тюлень, и мне так красиво. Вот такой белый стих от Екатерины. Это в нашем невероятно перспективном ВК-канале, между прочим.
0: О, перспективный, точно. Перспективный. Что здесь у нас еще есть?
2: Наступила осень, прям на мой хребет, придавив кровати. Сил встать нет.
0: Это кто написал?
2: Это Кристина написала, кстати, хорошее сообщение. Отметим лайком.
0: Кристина, молодец, конечно. И так, знаешь, Тимону подходит это сообщение.
1: Да, кстати.
2: Неправда, я живее вас вообще.
0: В смысле живее, что?
2: А ты к чему говорил?
1: Как ты в этот раз меня оскорбляла? Я просто пропустил.
0: Я никак, я сказала сообщение, Тимону подходит.
1: Просто хорошо.
2: Потому что что, про хребет же тут?
0: Да.
2: А у меня с хребтом все нормально.
0: Я не говорю, что у тебя с хребтом плохо, я говорю, сообщение тебе подходит.
2: Просто.
0: Вот смотри.
2: Без подоплеки.
0: Конечно. Проблема в том, что ты ищешь проблему там, где ее нет.
2: Ой, я тебе не заплачу, можешь не начинать вот это.
0: Ну, бесплатно рассказывать, конечно, не буду.
1: Ну,
0: Игорек нам написал, смотрите, ну коробка не от меня, кофе сегодня не успею привезти, увы. Во-первых, разбитые сердечки, три, вот ловите.
2: Понятно, Александр, все вот так, все из-за него.
0: Игорек.
2: Что, Игорек?
0: Игорек.
2: А мне... Нет, у меня-то есть инсайт.
0: Какой инсайт?
2: Ну, у меня есть инсайт, кто подарил.
0: А. Так.
2: Ну, я правда, ну, просто там секретная информация, ребят. У меня свои люди на третьем этаже.
0: В общем, по подаркам все вопросы с нами надо, видимо, решать, я так понимаю. Просто
1: лучше
0: какую-то
1: так
0: личку писать, да. Ребят, давайте
1: вы же видите,
0: встретимся.
1: Там какие-то его люди, что-то начинается какая-то мутная схема. Зачем вам это, да? Вот. Просто пишите в личку, если что. Мы всегда готовы, всегда на связи.
0: В общем, да, вот такие вот мы ребята. Но в любом случае, Игорек, вы знаете, мы ждем всегда. Мы, как говорится, ни на что не намекаем, а прямо говорим. Ждем всегда. Так, что еще ждем? Наступила осень, но это не важно. Есть два состояния. Ждем Новый год и ждем лето. Там написала Елена.
1: Тем временем наступила осень, листья полетели, мы не похудели, просто есть хотели. Объясняет Даша, как будто все понятно, да?
0: Наступила осень, солнце светит в глаз, и куда-то делся кабачков запас.
1: Все, раздали, что ли? Уже всего-то в октябре.
2: Если бы существовал кабачковый спас, еще было бы прикольно.
1: Нет, у нас только запас кабачков.
0: У нас запас кабачков,
2: да.
1: Там, кстати, тыквы сейчас в моде. Я вот смотрю по
0: что,
1: новостям.
0: Тыквы?
1: Все хвастаются тыквами гигантскими, да. Кто какую вырастет.
2: Только вчера выбросил.
1: Тыкву?
2: Да, потому что она заплесневела.
1: Ну что ж ты, до Хэллоуина не дотерпел.
2: Или
1: получается,
2: это была не тыква?
1: А, это вот хороший вопрос.
2: А бывают продолговатые тыквы?
1: Хорошо, ты вчера выбросил что-то, что у тебя заплесневело. Давай так, чтобы это не... Оно говорило.
2: Почти.
1: Тогда...
0: Значит, хорошо, что избавился.
1: Тогда не тыква, да? Вот, хорошо, что ты выселил это из себя. Нет, тыквы любые бывают, да.
2: Вообще, да, да,
1: практически любой. Они бывают разные, да, поэтому вообще любой формы.
2: А я думаю, только с глазками вот эти вот, которые с ротом вырезаны.
1: Это супер тыквы, да. Но это под конец месяца будет.
2: Это тыквы-злодейки.
1: Кстати, в этот раз Хэллоуин на субботу выпадет. Очень удобно праздновать. Я уже готовлюсь. Так что тыквы скоро нам понадобятся, да. Ребят, не выкидывайте ни в коем случае. Как-то храните их, чтобы они не заплесневели. Ну вот у Тимона не получилось.
0: Лайфхакер.
1: Надо искать, да.
2: Лайфхакер.
1: Ну что, лайфхаки, но в стихах. Отправляйте нам сегодня. Можно даже в прозе, в принципе, самовыражаться. Главное, что продолжаете ту самую строчку. Наступила

0: Привет! Ты уже идешь на Витасвита?
1: Конечно, я была на прошлой Витасвита, и эту точно не пропущу.
0: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
1: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
0: Витасвита, 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
2: Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий, вахтовый метод, официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, премии и надбавки, бесплатное обучение с сопровождением на всех этапах, жилье, проезд, питание и форменная одежда за счет компании, оборудованные рабочие места, предоставление служебного транспорта. Нужна работа, стабильность, карьерный рост? Обращайся к нам. Охранная организация «Олимп», телефон 8-932-301-3003.
3: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проблемы с магазином на маркетплейсе? Некуда девать товар? Пора создать свой интернет-магазин. Без чужих правил. Со своей витриной. Интернет-магазин от FlexSites. Индивидуальный дизайн, высокая скорость разработки. Заказать сайт flexsites.rf.
5: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ.
7: Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И

0: ТО в подарок. В Регинас новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Хавейл Про Регинас на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Что у нас на этой неделе? Какая статистика по этой игре вообще? Вчера точно угадали.
1: Победы идут.
0: И в понедельник, да?
1: Да, было? Две победы.
0: Вау. Давайте продолжим победную серию, друзья. Звоните скорее и объясняйте нам словечки.
1: Да, мы потом тоже их будем объяснять. Если все получится, и мы выкрикнем одно и то же в конце, то вы получите сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке, кстати, может утолить твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательный. На жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
2: А про победную серию хочется сказать, что «Трактор» вчера тоже так матч анонсировал. Но это просто вкинул.
1: Не, ну 3-то надо сделать нормально.
2: Ну да, конечно. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Вера.
0: Вера, как дела?
3: Нормально.
0: Что делаешь?
3: Отлично. А я подъехала к паспортному столу, паспорт иду получить.
0: А, ты все, ты Вера в последние минуты, получается? Какая-то другая будешь?
3: Нет, я та же самая, просто по возрасту.
2: Та же самая.
0: Я та же самая.
1: Ну, 14 человек, ну что ты, получает паспорт, сразу же слышно.
2: Или 21.
1: Да, может быть и так.
0: Кстати, да. Почему потом такой промежуток времени сильно большой?
1: Я тоже не понимаю.
2: Странно. Ты не меняешься.
0: Мы капец как меняемся все после 30, я вам скажу.
1: Чем только не меняемся.
0: Да, да, да. Ну, не, всякое бывает, Вер, мы просто уточнили, вдруг ты такая в моменте, я хочу вот Кристины, я чувствую себя Кристиной. Пошла, паспорт поменяла.
1: Сегодня, в этот день.
0: Ну, не, ну, как бы занимайся. Если хочешь быть Верой, пожалуйста. Самое главное.
1: Тут у нас вот сейчас такая игра, что все должно совпасть.
0: Да.
1: Надо, чтобы вот три одинаковых слова в итоге получилось. Ничего не меняем здесь. Итак, вы пока покидаете студию. Но не
2: хочется,
1: надолго.
2: Хочется попросить.
1: Давай.
2: Что-то сложное, интересное, любопытное.
1: Мы же договорились уже, что победная серия из трех у нас нет.
2: Ну.
0: Все куплено.
2: Все
0: я
2: куплено.
0: Пошел.
2: Погнали. Вот.
1: Ну, я не знаю, такое средненькое сегодня. Давайте вот так. Не то чтобы суперсложное, но и может быть непростым. Посмотрим, как Тимону получится это все объяснить. Итак, пока они выходят из студии, я тебе по-тихому расскажу слово. Ты должна будешь до 15 секунд объяснить его Тимону, не используя однокоренные, ни в коем случае никак не намекая, правильно он тебя понимает или нет. Ну а потом Тимону уже тоже придется это слово объяснять как-то по-другому. Ты готова?
3: Да.
1: Итак, запомни слово, и это сегодня плот, вот на котором плывут.
3: Угу.
1: Все, запомнила. Тимон, врывайся к нам в студию. И прямо сейчас тебе что-то будем объяснять. Да, ужасно, я согласен. Вот некая подстава была. И посмотрим, как карма сработает сегодня. Будет ли это победа? Ты готов?
0: Нет.
1: Воспринимать информацию. Отлично, тот самый момент. Погнали.
3: Транспорт, передвижение по реке. Так. Грубо скажем, неорганизованно так, сооружен и сброен.
1: Из бровен. Сооруженный из бровен, неорганизованный транспорт по реке. Я тебе перевожу все, что она сказала.
0: Спасибо.
1: Так, ну такой прям неорганизованный.
0: Все, ладно, хорошо.
1: Так, у тебя есть версия, не будешь делиться?
0: Нет.
1: Нет, все, у себя, смотри, держит. Жалко ему даже версии делиться. Интересно будет, что ты будешь сейчас объяснять. Итак, Ксюша, ты готова воспринимать, скажи.
2: Я всегда готова вообще с вами на все.
1: Итак, 3, 2, 1, погнали.
0: Ну, если я правильно понял,
2: хорошее начало.
0: И единственная песня Юрия Лозы.
2: Да?
1: Возможно, я даже не знаю.
2: Давайте, 3, 2, а, подожди, стоп.
1: Сейчас, одну секунду.
2: А как это называется-то?
0: Вспоминай.
1: Звоночек прозвенел. Так. Не, нам одно слово надо, я напомню.
2: Вот, а она называется не одним словом.
0: Одним словом.
2: Нет.
1: Ну вот, представь, что она называется одним словом.
2: Давайте.
1: В мире Тимона же одним словом она называется. Поэтому 3, 2, 1, и это...
2: Плот!
1: Ну, конечно!
0: Одним словом, что ты мне расскажешь?
2: На маленьком плоту она называется.
0: Плот она называется просто.
2: Не знаю, он переназвал. Видимо, после того, как земля стала плоской.
0: В 88-м году переназвал.
1: Главное, что мы слово наше не поменяли. Все одно это же выкрикнули, все получилось. И, значит, отправляем с удовольствием нашей Вере сертификат в Midpoint. А это, между прочим, танцевальный бар, который может утолить твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин». We'll be right back.

0: история.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 250 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указана цена на автомобиль GLN J6 в комплектации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Так, дайте-ка я посмотрю, на часах у нас нонче. Третий час утреннего шоу с утра по радио подряд, да нам повезло вновь, ребята!
1: Невероятная удача сегодня. Третий час и, собственно, третий раз ловим утреннее шоу с утра по радио. Кайф, кайф.
0: Кайф. Сегодня у нас некие поэтические вайбики, назовем их так. Мы продолжаем строчку. Наступила осень. И вот что же дальше произошло, давайте выяснять.
1: Кто называет это вайбики, кто называет приступы? Вот у нас случайные приступы поэзии сегодня.
2: Но приступы-то у нас часто, понимаешь? А вайбики поэтические, это, конечно, редкость.
1: Не всегда. Итак, от Ксении. Давайте начнем с ВК. Наступила осень, дождик льет стеной. Мы с подругой нарядились и пошли за шаурмой. Вот так позавтракать девчонки решили. Молодцы.
2: Хорошо.
0: Наступила осень, красота вокруг, листья пламенный пожар, сдувает ветер злющий. Изморозь с утра встречает нас с утра, опять почему? И я иду, соплющая, в школу отводя, свое дитя орущее.
1: Соплющая. Как это звучит поэтично, да?
2: Дитя.
0: Отличное начало дня, да. Согласен с Юлей полностью.
2: Так, Лоза на маленьком нам пишут.
1: Если что, да. Это звучит как заказ кофе, да?
2: Лоза на маленьком, пожалуйста.
1: Хорошо.
2: Наступила осень, пасмурно кругом. Всех я проводила на работу, в школу и включила радио. Любимую волну. Слушаю я Сеню, Ксюшу и Тимона. Я вас так люблю. От Эльвиры.
1: Спасибо, мы вас тоже.
2: Это приятное.
1: А ты, Игорька, прилетело что-то. Наступила осень, птицы улетели. Нравится мне очень этот день недели. Куплю орхидею, а уже среда. Что за ахинею я несу всегда? Хороший вопрос. Мы тоже иногда им задаемся.
2: Ну, как иногда? Почти всегда.
1: Надо бы чаще, да, спрашивать себя об этом.
0: Грустная.
2: Наступила осень, Надежда пишет. Мне на ногу. Хорошая. Ну, чего вы, кайф.
1: Сочувствую, сочувствую.
0: У меня была более грустная, конечно.
1: Но... Еще грустнее, чем осень на ногу.
0: Наступила осень, мы с тобой расстались из-за ерунды, написала Светлана.
1: Жиза.
2: А
1: что
2: вот
1: ты сейчас скажешь?
2: Жестче хотите?
0: Да, хотим.
2: Наступила осень. Сегодня Игорь Грозин. Кофе не везет, коробку открыть не дает, пишет Александр.
0: Вот, кстати, да. Вот и спалился человечек.
1: Все понятно. Но посмотрим, что завтра будет. Зато есть надежда на следующий денек какой-то. И на денек
2: а потом
1: за
2: на
1: ним.
2: Следующий, потом
0: вы же
2: на
0: знаете,
2: следующий.
0: Я не выдержу, я открою. Я все открою. Я все здесь открою вам. Вообще максимально вам.
2: У меня такой грубый комментарий был, но я не буду его.
1: Буквально
2: хотела
1: через...
2: попросить тебя кое-что закрыть.
0: Я открою.
1: Но буквально на 2-3 минутки. А затем Тимон вновь откроет это и откроет для себя целый мир, я вам так скажу.
0: Да.
1: Все это будет скоро в нашем эфире происходить, такие анонсы. А уже в конце этого часа еще есть приятный анонс. Сертификат в лето, мы с ним расстанемся, и он кому-то из вас достанет, соответственно. ООО «Империя игр». А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Ну что, Димон, ты готов что-нибудь открыть, например, мир какой-нибудь некий?
2: Димон?
3: Я
2: ты
3: готов.
2: Назвал его Димон?
3: Димон!
1: Димон! Да, мир иногда открывается и с таким звуком.
3: А мир действительно иногда открывается по-новому, друзья.
2: Ну, открывай уже.
3: Вот, например, в китайском городе Чандэ.
1: Мы открыли для себя этот город.
3: Для 71-летнего бездомного мужчины он действительно неожиданно открылся в новых красках. Мужчина по фамилии Жу.
2: К, нет?
3: Жу, просто Жу.
2: Просто Жу.
3: Жу-жу-жу-жу-жу. Жил много лет. И была вот у него, значит, в записной книжке, говорю, в трудовой книжке некая отметка о том, что он 30 лет работал в государственном магазине неком.
1: Так.
3: В начале 2000-х его уволили, и с тех пор он стал, соответственно, бездомным. Преследовали его финансовые трудности различные, задолжал деньги, поссорился с родственниками, жил в нищете. Но в 2015 году он достиг пенсионного возраста, но не стал получать пенсию, потому что думал, что она ему не полагается.
1: А она, оказывается, полагалась.
3: А она все это время полагалась. И вот сотрудники социальной службы недавно нашли мужчину в заброшенном здании, представляете, в Чандэ. Они проверили его личные данные, обнаружили, что на его пенсионном счете скопилась огромная сумма.
1: Ну, и для него или вообще?
3: И теперь он обладатель...
2: Для нас точно
3: 5,5 миллионов рублей, вот на нашей
2: сети. Вау.
1: Нормально так, нормально, да.
2: Круто.
1: Получается, 10 лет он не получал вот эту самую
3: пенсию. За 10 лет, да, получается так. Ну, слушайте, ну, потрясающая новость, хорошая. Ну,
2: да, хорошая, конечно.
1: Все, отлично, хорошая. Мы за него очень рады, искренне, да. Чтобы у него все хорошо сложилось теперь.
3: Угу. Так. Не знаю, как ознаменовать следующую новость.
1: Аккуратно перейти, да, от одного к другому.
3: Тут надо, да, реально аккуратно.
1: Там не такая хорошая, да, новость.
3: Американский религиозный блогер Гейб Пуаро попал, ну давайте над этим смеяться не будем, он попал в аварию на электроскейтбординг.
1: Ну да, бывает, хобби, мы понимаем.
3: И провел в коме 18 дней.
1: Ого, нормально.
2: Так, но дальше было что-то интересное.
3: Но не просто так, он с пользой провел все эти дни, потому что он утверждает, что за это время побывал в раю и лично встретил Иисуса.
2: Ничего себе.
3: Представляете, какая удача?
1: Ничего
3: себе.
1: Казалось
3: бы, не удача, а удача.
1: Никогда мы не думали, что к этому может привести электроскейтборд, да, видимо.
2: Да, частенько мы думали, наоборот, об этом все. Я бы даже предупреждала.
1: Не, будьте осторожны, да.
2: Будьте осторожны.
1: Все-таки, любые, да, экстремальные развлечения.
3: Все-таки с этим аккуратнее.
2: Ну и что там произошло?
3: Ну что, он...
2: Рассказывает теперь.
3: Он рассказывал теперь, что Иисус выглядит физически крепким мужчиной среднего роста. Он там слушал наставления какие-то, которые теперь помогают ему в жизни, представляете?
2: А он нам ничего не хочет передать? Как жить?
3: Нам, к сожалению, нет. Возможно, он сам что-то понял.
2: Но пока молчит.
3: Пока молчит, да. Ну, в общем, он много чего рассказывал. Но такое, знаете, обтекаемое. Я бы не сказал, что есть какие-то конкретные детали. Ничего такого.
2: Вот,
3: да,
2: так живи, вот в это вкладывайся. Вот это нет такого, да?
3: Да, но теперь он ведет свой религиозный блог. У него более 2 миллиона подписчиков, на секундочку, если что. Не знаю, были ли они до этого, до падения с электросамоката или нет. Но поздравляем человечка. Поздравляем.
1: Ну, хорошо, да. Хорошо, пока у всех все хорошо складывается.
2: Так.
1: Из твоих новостей.
3: Теперь дорожные новости, неожиданно.
1: Так.
3: Полиция Шарлотты. Не путать с Шарлоткой.
1: Ни в коем случае.
3: Не пироговая полиция.
1: Здравствуйте, полиция Шарлотки. Мы должны это попробовать.
2: Она получилась слишком сухой.
1: Да, сейчас много куда врывается, я думаю.
2: Фу, сухая Шарлотка, это прям...
3: Задержали полицейские 2 мужчин в Северной Каролине, ехавших по дороге на диване.
1: Это тебе не электроскейтборд. Это мощнее диван.
3: Они просто приделали диван к 2 электросамокатам, получается.
1: А все, машины больше не нужны же, чтобы ездить. Тебе нужно приделывать к самокатам все это дело.
3: Они просто чилили по дорогам, кайфовали, пока их не задержали. А почему полицейский улыбается на фотке? Не понимаю, что это.
1: Так это смешно. Диван катится.
3: Я думал, они серьезные ребята.
1: Так это полицейские шарлотки. Они должны как будто улыбаться. Такие позитивные ребята.
3: Так, ну и последняя новость на сегодня. Выезжая на машине с парковки, Житель Сингапура удивился, когда увидел на табло сумму денег, которую он задолжал.
1: Нормально.
3: Находясь такая, на той самой парковке.
1: 5,5 миллионов, да, я угадаю. Но все должно закольцоваться.
3: А, слушай, ну тут поболее, наверное, будет.
1: Еще водителю больше.
3: Водителю выставили необычайно крупный счет. $78,000 США.
2: Ого.
3: Даже почти 79.
2: Это же сколько у нас?
1: Это нормально.
2: 790 тысяч?
1: Ну, это поменьше, конечно, но... Нет, в смысле, это 7 миллионов, но поменьше. Ну, где-то 6 миллионов, я думаю, по сейчас, ну, по
3: да,
1: курсу примерно.
3: Да. Mm-hmm. Система посчитала, что автомобиль мужчины простоял на парковке... почти 20 лет.
1: А, вот так вот, да? Чуть-чуть задержался, как называется.
3: Немножечко совсем задержался.
2: Ну, я думаю, им он не нужен, будто бы уже, нет?
3: Кто мой мужик?
2: Автомобиль.
3: А, автомобиль. Наверное, да.
1: Тот самый, да.
3: Но, к счастью, позвонив на горячую линию компании, обслуживающей парковку, автомобилист успокоился. Никто не снял с его карты деньги за 20 лет. Просто в результате тех сбоя система не зафиксировала въезд автомобиля на территорию. И поэтому, ну, видимо, рандомно как-то выдало. Давай за 20-ку нам.
1: Ну, скорее всего.
2: А вдруг он заплатит, не заметит.
1: Не, система такая. Меня поставили здесь 20 лет назад. Поэтому, наверное, он заехал как раз до этого момента.
3: Ну, знаете, вот смеемся мы, смеемся. У нас скоро тоже платные парковки как сделают. Тоже какие-нибудь курьезы наверняка случатся.
1: Будет интересно, да, будем осваивать эту систему.
2: Как минимум курьез в том, что они будут.
3: Это да.
2: Ну, вот есть места, я же скачала. Как, Сеня, ну-ка.
3: Горздрав.
1: Гор парковки, по-моему.
2: Горздрав, да, спасибо, Тимон.
3: Будь здрав, Горздрав.
2: Горздрав, тебе бы в здравницу, правда, отправиться.
3: Будь здрав, боярин.рф.
1: Тимон свой портал хочет какой-то организовать.
2: Так
1: тебе
2: вот.
1: Просто говорят хорошие древнерусские слова там.
3: Да?
1: Отлично.
2: А, я и скачала. Я не согласна с некоторыми местами абсолютно, просто в корне.
1: Потому что ты там часто паркуешься.
2: И это раз. А во-вторых, так там просто места есть всегда. В чем там проблема?
1: Видишь, из каких-то мест в центре выдавят машины явно. Они не будут там ставиться и, возможно, поедут вот туда, в те места, про которые ты сейчас говоришь.
2: Выдавят — это что значит?
1: Ну, то есть парковки станут платными, и люди перестанут там парковаться. Там,
2: ну,
1: где они сейчас
2: давите.
1: Спокойненько встают.
2: И вообще можно много подземных парковок сделать.
1: О,
2: и
1: это все. Было бы хорошо.
2: Все. Проблема решена, обращайтесь.
1: Если что.
2: Ксения Савушкина, блондинка на дороге.
3: Если подытожить, то две вещи не стоит никогда давить в жизни. Это прыщи.
2: Я знала, что он это скажет. Я знала, что он это скажет.
3: И автомобили из центра.
1: Все, мы разобрались. Такие советы от Супрапорадио.
2: И из тебя что-то путное тоже не выдавить.
1: Иногда и хорошие советы бывают, ребят. У нас то так, то так, вы же понимаете.
2: Сень, давай лучше ты из себя погоду.
3: Чуть-чуть.
2: Яви нам.
3: Аккуратно, аккуратно.
0: Погода.
1: Дельный совет: пока одеваться потеплее, потому что всего плюс один в центре Челябинска. Облачно с прояснением, местами дожди. Возможно, юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Днем сегодня плюс 8, 13.
0: Твоя любимая музыка всегда с тобой.

0: с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
4: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Привет! Ты уже идешь на Витасвита?
6: Конечно! Я была на прошлой Витасвита, и эту точно не пропущу.
5: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
6: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
5: Витасвита. 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: И 4, друзья. Я напоминаю вам номер телефона для того, чтобы прямо сейчас вы схватили свои смартфончики, дозвонились до нас, как попели, как все угадали, как отправились в музыкалку. Вот такой план.
1: А это семейная творческая студия в привилегии. Между прочим, здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше никогда не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка — это не только про талант, это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8-922-752-02-52 и Потокмакова Анастасия Викторовна.
0: Ну что ж, попробуем вас взять в эфир. Доброе утро. 700-104. Это Иванушка был, кстати, рыжий.
1: О,
0: ничего себе!
1: Мы там давно не были, да? Как там прикольно.
0: А давай еще попробуем.
1: Давай еще раз.
2: Ой, хорошо.
1: Ваш звонок очень важен для нас, между прочим. О, все, привет.
3: Алло, привет.
1: Алло.
0: Непонятно, да? Не соединились мы.
1: Но что-то с удержания так и не вышли, да? Не удержались, к сожалению, на линии.
4: Ну, попробуем со следующим слушателем. Ничего страшного, будто бы нет.
0: Давайте, доброе утро.
5: Всем привет.
4: Как тебя зовут?
5: Меня зовут Рамис.
0: Рамис?
5: Да. Арсений, Костюша, привет всем.
4: Привет.
1: Все, привет и тебе.
4: Как дела? Как настроение?
5: Да, нормально, хорошо. Вообще, хорошо настроение.
4: Чем занимаешься?
5: Ну, да, ничего, на больничном пока у меня. Вот с переломом руки пока, запястье.
4: Ай-яй-яй-яй-яй. А что случилось?
5: Ну, на автобусе так получилось там.
1: Ты пытался остановить автобус рукой?
0: Ты бил остановку?
5: Да.
1: Расстроился.
4: Как много вариантов, Рамис, мы сейчас накинем. Ну, давай, подожди, давайте снимем человеку боль.
0: Гипс.
1: В прямом эфире, прямо сейчас.
4: А вдруг у него там бриллианты?
1: На расстоянии.
4: А, ваша вот эта советская.
0: Ты из умерши.
4: Ну, так я
0: откуда
4: вам...
0: ты знаешь, что там спалилось?
4: Я вам вкидываю.
0: Нам не надо, спасибо.
1: Мне бриллианты нужны, если есть.
4: Итак, Рамис, сейчас снимем. Снимем порчу, вот потому что на остановке,
5: конечно.
1: Ох, зумерша, бриллиантовая рука, снимаю порчу. Вот это, давайте, нормально.
0: Так, сейчас Рамис уйдет от нас, ребята. Надо его удержать. Чем? Давай вокалом своим попробуем.
1: Да, ты здесь, все, ты сейчас будешь петь.
0: Рамис, все хорошо, надо попеть. Пару строчек и своей любимой песни какой-нибудь, чтобы наша яишка определила для тебя механику.
5: Моя мама, я сошел с ума. Мама в голове. Голова Егора Крида.
4: Егор Крида. Боже, да, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, самая.
0: Что ты наделала? Сейчас Ишка все спутает.
1: Я не знаю, что она теперь будет определять. Uh-huh. Так, переключаю. Рамис.
6: Антонимизация.
4: Антонимизация. Мне так доставляет, как она говорит.
1: Так, все будет наоборот, да, у нас?
0: Да, смотри, Рамис, мы взяли припев из современной песни популярной и все слова переделали на противоположный по смыслу. Понял?
5: Угу, да-да.
0: Все, слушай внимательно и как-то в своей голове сразу пробуй обратно все это переделать и угадать песню. Поехали. Значит, присел холод, там тебе плевать на меня. Уходи отсюда, разделение душ наших с другой до вечера. Присел холод, частично ты не будешь моей, и я твоим. Уходи отсюда, там и закончился холод.
1: Но плюс один по-прежнему в центре Челябинска, поэтому все актуально.
5: Уходи, ты постой, двери закрой, то у меня вот такая только вот песня.
0: Уходи.
4: Нет, ну надо подумать, это точно не она.
1: Не она, да, не она.
4: Но уходи, мне кажется, правильно. Скажи, что да.
5: Уходи, если сможешь, руки вверх, может быть.
0: Уходи, там уже есть, то есть мы должны переделать, типа.
4: А, подожди, в смысле уходи, там же было приходи у тебя.
1: Нет, там присел.
0: У меня было уходи.
1: Присел холод там.
0: Присел холод.
4: Так, стоп, ну-ка еще раз прочти мне.
0: Присел холод, там тебе плевать на меня. Уходи отсюда. Разделение душ наших с другой до вечера.
1: Там наоборот надо приходить в третьей строчке, а вот в первой там что-то не приседать надо, а наоборот.
4: Ага, вставай. Вставай, иди.
0: Вставай, иди.
5: Это новая песня или старая песня?
4: Ну, да новая, конечно.
1: Средней свежести.
5: Блин, такая. Новая.
1: Не супер.
5: А мужчина
1: новая.
5: Поет, да, или женщина?
1: А вот мы не можем подсказывать.
0: Да. Ну давай скажем больше мужчин там.
5: А певец был один поет или там двое там?
0: Ну там двое там.
1: Двое там давай. Выигрывай давай.
0: Давай скорее уже.
5: Присел.
0: Холод, переделай же, холод.
1: И выиграй.
4: А я вот даже тоже могу.
1: Мы что-то болеем за тебя прям сегодня как-то.
5: Блин, я даже не могу сказать.
1: А холод наоборот, давай так.
0: Ну ты чё?
4: Холод наоборот, что будет?
5: Холод, мороз, может, какой-нибудь там.
1: Наоборот, наоборот, наоборот.
0: Переделали.
5: Тепло, да, тепло.
1: Тепло, да,
0: еще, еще, еще. Теплее, теплее.
4: Горячее.
5: Так, так, так, так.
1: Тепло, тепло, тепло уже, давай.
5: Теплее, теплее, да, сейчас. Блин, сухого вообще ничего не идет, блин, тяжело.
1: Ну, бывает, бывает.
0: Все,
1: ладно, да.
0: Все уже.
4: Мы постарались. Ну, я правильно понимаю, что там жара присутствует, слово?
0: Да, ты правильно понимаешь.
4: Спасибо.
0: Пожалуйста.
4: Потому что я уже засомневалась в тебе.
1: Это всем тем, кто боялся нам позвонить, да? Если что, песня какая-то, потом жара присутствует.
0: Споешь уже тогда сразу человечку следующему
4: отдадим. Нет, потому что я не знаю сама, что присел, встал?
0: Встал. Встал жар.
4: Знаменитая песня. Стояла жара.
0: Стояла жара.
4: Я не понимаю,
1: запахло жарой.
4: У нас нет такой песни в эфире, чего вы обманываете? Доброе утро.
7: Доброе утро.
4: Как тебя зовут?
7: Максим. Займись, это мой друг звонил.
0: Ух ты,
7: я ему передаю большой-большой привет.
0: Вот так, встретились.
1: Рамису привет летит. Ну а песня-то ты понял, какая она у нас сегодня?
7: Блин, не понял.
0: А зачем ты позвонил?
4: Максим, а зачем позвонил?
1: Ну, у нас нельзя расспрашивать, у нас просто надо сразу песню напеть, а мы, к тому же, одно слово из нее уже сказали. Нет, к сожалению, твоей версии нет, и мы быстренько ждем кого-то.
4: Давайте. Ну и всем напоминаем слушателям, что ну, нам надо звонить с версией, а не
0: конечно.
4: Просто так. А если просто так, пишите в группу vk.com/radiochel, там
1: давайте,
4: поболтаем.
1: Давайте, раз последняя возможность сегодня выиграть. Итак, кто нам звонит? Привет.
8: Вам звонит Зав кафедры.
0: Опа, вот здравствуйте.
4: Как вас зовут, Зав кафедры?
8: Илья.
0: Илья, Илья, да.
4: Илья. А у меня с этим именем как-то не клеится.
0: Ну ничего, сейчас приклеится.
4: Никак надеюсь. Не могу запомнить.
0: У тебя прошло время, да, с победы твоей?
8: Да, все, все, обзвонка, обзвонка.
0: Да, давай уже пой нам это все.
8: А у нас только одна версия может быть, а у нас жара, как на Бора-Бора, вот это все. Там двое Гаязовых Бразерс, я так. Вот с другого не знаю.
0: Ну, а самый основной припев? Когда перепи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи.
4: А.
1: Песня называется
8: так.
1: «Перед пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи».
0: Перед пи-пи-пюшкой.
4: Ну, пошла жара.
1: Ну, пошла жара, ну, Ксюша. Пошла,
8: да, пошла жара.
1: Все, вы выиграли с Ксюшей.
0: Поздравляю вас.
4: Я реально Гаязовых не узнала.
0: Ты не узнала?
1: Да, ты не узнала Гаязовых.
4: Когда я сказала жара, у меня была в голове мысль, пошла жара сразу же, но я думаю, ну нет же.
0: Ну, а как же, присел холод, пошла жара.
1: Мы с удовольствием послушали эту песню, как там все поется, но уже не успеваем, к сожалению, в этой игре. Поэтому, может быть, чуть позже она у нас прозвучит, а пока с удовольствием ее отправляем в музыкалку. Это семейная творческая студия «Привилегии». Здесь дети, взрослые, поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Потому что музыка не только про таланты, а про людей, про семью, про связь. Приходи и ты в музыкалку на Спортивный 15. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова Анастасия Викторовна.
9: Погода.
1: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 9-14.
9: Реклама на радио «Континенталь».
10: Закройте глаза, сделайте вдох-выдох. Почувствуйте, как уходит стресс. Вам не нужно мариновать мясо, не нужно мыть посуду. Потому что вы выбрали фирменные крылышки от Чебаркульской птицы. Настоящий кулинарный дзен в пакете для запекания. Просто положите его в духовку. 40 минут, мясо готово. Попробуйте новинку от Чебаркульской птицы.
11: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
12: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл. 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
13: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
14: Черно-белое. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
15: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
16: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Такому мы научить можем точно. 700-104. Звоните, друзья, составляйте новые слова из уже существующих и забирайте подарки.
1: Отправим вас с удовольствием на мозгобойню. Педа Дукина, Ирина Геннадьевна. Мозгобойня — это классический квиз, на котором вас ждут текстовые вопросы на логику, видео, аудио, картинки, много всего интересного. Собирайте дружную команду, приходите побеждать. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro.
2: И по номеру.
0: И Ираклий Перцхалова, я думал, ты скажешь.
2: Нет, это потом. Ладно. 700 ровно 104. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Максим.
3: Да, я здесь.
2: Ты чего ты нас прям атакуешь?
0: И нигде не побеждаешь при этом.
3: Ну, что происходит? Поиграйте, охота.
1: Охота поиграть, человек. Ну ладно, давай попробуем в эту игру в очередной раз. Ты схлестнешься с нами. Сегодня такой средней сложности, да. Может быть,
2: давайте.
1: Непросто.
0: Ну, давайте. По везению Максима он, скорее всего, проиграет, поэтому все остальные слушайте тоже.
1: Внимательно, потому что у нас все непросто, да. Я напомню наши правила. Смотрите, мы создаем новое слово из двух уже существующих. И вот второе слово начинается с того, на что заканчивается первое. Как-то надо их склеить.
0: Итак, первое слово сегодня — это отделочная тесьма с рядами свободно свисающих нитей.
1: Некая тесьма.
2: Чего?
0: А второе слово — это гадательный цветок.
2: Простите, я даже на секунду из образа вышла, вы заметили. Я прям настолько
0: показала
2: в шоке.
0: Свою личину, наконец-то.
2: Личину, личину.
1: Вот она
2: вот
1: что
2: эту.
1: Скрывается там.
2: Ленинского района. Или как там? Ой, откуда я? Я забыла вообще весь
0: ты
2: сценарий.
0: Ты из Сибирка, ты чего?
2: Скажи как еще раз, что это?
0: Отделочная тесьма с рядами свободно свисающих нитей. И гадательный цветок.
1: Ну вот со второго, наверное, здесь проще разгадывать. Итак.
2: Максим, удачи.
1: Макс, какой гадательный цветок? Давай подумаем.
3: Ромашка.
1: Так, значит, первое слово должно заканчиваться...
0: На начало ромашки,
2: начало ромашки,
0: да. По
2: да.
0: мнению Макса.
3: Так, ромашка.
0: Ну что?
1: Что-то висит такое, тесемка какая-то.
0: Какая-то тесемка, да.
3: Тесемка.
0: Как же она называется-то?
1: Ну давай, 3, 2, 1, и это...
2: Максим.
3: А что мы еще нам сказали? Нитки, тесемка.
0: Нитки, тесемка, да, вот это все.
1: Ну вот это все, да.
2: Такое свисающее.
1: Ну вот это слово либо вот придет тебе в голову, либо нет. Мне кажется, до него добежать уже...
2: Стоп!
1: Никак.
2: Еще мороженое сейчас такое модное завирусилось.
0: Ух ты.
1: О,
0: это подсказка.
1: Так, вот это подсказочка.
2: Угу. Добьем, Макс, добьем, должны победить, давай.
3: Макс.
2: Так.
1: Так, еще раз.
3: Бахадрошка.
2: Как?
1: Ну, почти.
3: Бахадрошка.
1: Ну, цветок-то у вас ромашка, получается.
2: Получается бахрома.
1: Максим, давай. Давай, мы болеем за тебя.
0: Я как будто в психушке сейчас нахожусь.
1: Итак, это...
2: Это все из-за...
1: Ну, ты должен это сказать, Максим. Мы не можем за тебя. Бах. Максим, ты с нами?
0: Там уже прям по слогам, да?
1: А мы не слышим
2: Максима.
1: А Макса
2: нет, все.
1: Да неужели? Вот в этот момент...
2: Слушайте, я знаете, что считаю? Он же сказал, что бахрома.
1: Но...
2: Он правильно начал.
1: Он и сказал,
2: поэтому
1: что
2: давайте
1: ромашка.
2: Поздравим просто Максима с победой.
0: Вау, давай.
1: Максим.
0: Все. Это
1: да.
0: Уже, знаете, вот за участие, так скажем. За
1: нет, человек очень старался
0: участие.
1: Давно. И наконец-то у него получилось, но линия подвела. Да, в данном
2: все.
1: Случае телефон просто. Поэтому все,
0: все
1: Максим,
0: линии,
1: свяжись
0: да,
1: с нами. Где-то в соцсетях или перезвони, да. И
0: если
1: твой...
0: кто-то вдруг не понял, бахромашка была.
1: Бахромашка у нас была, да. Собственно, все, мы уже все сказали. Поэтому мы с удовольствием отправляем тебя на мозгобойню или на Тутс-Тутс квиз. Это музыкальный караоке-квиз от создания той самой мозгобойни. Там можно послушать любимые песни, вспомнить, кто их исполняет, а на ответах попеть во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. Педа Дукина, Ирина Геннадьевна.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия партнерский». Проектные декларации на «Дом.РФ». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте.

0: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в Регинос автомобили Теннет по специальной цене от 1 миллиона 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Пройдите тест-драйв в Теннет Регинос на Свердловском тракте 5R и выберите свой Теннет.
2: Цена действительно на модель Теннет Т4Л в комплектации «Актив» 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
2: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8 351 220 76 76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Осень наступила.
1: Я люблю зефир.
0: Подошел к концу наш утренний эфир.
2: Так, это твое я. Я чувствую. Руку автора, мастера.
0: Все понятно. Нет, это не мое. Но это я Михаил нам написал. К. Михаил К.
2: Это не твое, действительно, потому что ты не можешь любить кефир, правильно?
3: А там в конце Алупаев есть?
0: Алупаев есть.
2: Некая Алупаевка.
0: Зефир.
3: Итак, из красивого. Наступила осень золотая. Листья закружились за окном. Тихо дождик песню напевает, укрывая землю серебром.
2: Красота.
3: Красота от Людмилы.
2: Наступила осень, холодно стало. Птички улетели в тепло, а я на работе сижу, и мне холодно. ПС отопления еще не дали. Боль какая-то от надежды здесь у нас.
3: И еще одна боль от морковки. Наступила осень, птички улетают, а мои творения на радио не читают.
0: Читают
3: и удалилась
0: же
3: из нашего канала.
0: Да-да-да, на совсем.
2: Вы читали же? Было что-то такое, прочитали? Да?
3: Было, от морковки сегодня читали.
0: Наступило.
3: Про психи обострились было.
0: Было тоже, кстати, такое сегодня.
2: И твои сообщения мы тоже читали. И у нас обострились.

0: Оба зафиксированы в эфире.
1: Наступила осень, тело в термы хочет, пишет Ирина. А придется, Ирина, тебе еще пописать немножко нам завтра, потому что сегодня побеждает Кристина Стим!
0: Это в ВК, да, все у нас?
1: Это все в ВК, все в ВК.
2: Это все в ВК, это
0: записали.
2: Все в ВК.
0: Записали. С удовольствием отправляем Кристину в лето. О, Империя игр, всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
2: Ну все и правильно. Все. Все, Сень, ты что-то заготовил?
0: Я думаю, что уже пора пойти жарей, наконец. Потому что холодно, во-первых. Да, вот. И во-вторых, мы не успели, да, послушать Гаязовых сегодня.
2: А я думала, у нас будет этот «Случилась осень». Давай потом «Случилась осень».
1: Жару и осень. Тогда.
0: Мы постараемся смексовать. Я думаю, у нас как раз хватит времени на это, да. Если мы не будем сейчас болтать 7 минут.
1: Что говоришь?
0: Давайте обсудим это.
1: Ладно, прямиком из нашей музыкалки ловите Гаязов с Бразерс и их жару, а после этого Мари Краймбрери «Случилась осень». А мы убегаем в составе Сени,
0: Ксюши
2: и Тимона. И этим же, кстати, составом мы вернемся к вам, кроме того, обещаем. Завтра в 7.00, чтобы бодрить, веселить и радовать! Ну а на сегодня все. Все, почему же, Тимур?
0: Ну все, ребята.
2: На сегодня, ну все, ну правда, мы убегаем. А вам желаем
1: хорошего дня!
2: Да ну почему?
1: Они пришли, волки, я не знаю почему.
2: Я не знаю, нет, это что-то надо делать.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Завершение реконструкции Шершневского кольца в Челябинске снова перенесли. И на Южном Урале планируют развивать автомобильный туризм. Реконструкция Шершневского кольца, за которой челябинцам приходится стоять в пробках, будет идти еще около месяца. Об этом сообщает портал 74.ру со ссылкой на комитет дорожного хозяйства. Здесь пояснили, что отставание от графика и перенос сроков сдачи связаны со сложной схемой организации движения и интенсивным трафиком. Все строительно-монтажные работы выполняются без перекрытия движения. Ориентировочный срок завершения работ – 1 ноября. Ранее сообщалось, что реконструкцию кольца за 80 миллионов рублей обещали завершить к 15 сентября. Затем срок перенесли на 1 октября. В администрации заверили, что подрядчика ждет штраф. Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом управляющую компанию ДЭС Калининского района. Об этом пишет издание «Коммерсант». В отношении организации на полгода ввели конкурсное производство. Ранее сообщалось, что иск о признании себя несостоятельной компания подала сама весной этого года, указав, что не может рассчитаться с долгами на 43 миллиона рублей. А в феврале по итогам прокурорской проверки госжилинспекция аннулировала лицензию организации ДЭС Калининского района на управление многоквартирными домами. На компанию поступало множество жалоб из-за некачественного содержания зданий и проблем с отоплением. И последнее. На Южном Урале хотят развивать автомобильный туризм. Об этом сообщает портал chel.tv.ru. Уже подобрали 27 локаций. Их проверили специалисты Фонда развития предпринимательства, Миндортранс и Росавтодор. Каждый земельный участок проходит многоуровневую проверку, потенциальные риски выявляют на ранних этапах, до начала работ и привлечения инвестиций, отмечают специалисты. Теперь территории дополнительно проинспектируют на археологические находки. Это особенно важно для юга области. Там часто обнаруживают курганы, древние стоянки и городища. Такие места охраняет государство. Если найдут подобный объект, то проект по автотуризму там временно приостановят. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга» ООО «Стоптек».
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
2: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 4. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Юра Борисов вновь поборется за Оскар. Том Круз пообщался с сибиряками в центре Сеула, а Настя Ивлеева вернулась в родные места. Российского актера Юру Борисова вновь выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль за съемки в драме «Искусственный». Об этом сообщили американские СМИ сразу после закрытого премьерного показа картины на Нью-Йоркском кинофестивале. Борисов будет бороться за золотую статуэтку главной кинематографической награды. В свою очередь, его партнер по съемочной площадке Эндрю Гарфилд заявлен в студии в категории «Лучшая мужская роль второго плана». В соцсетях распространилось видео, на котором Том Круз общается с прохожими в центре Сеула. Актер случайно стал участником импровизированного разговора. Узнав, что его собеседники из России, Круз отреагировал довольно воодушевленно. Он вспомнил, как однажды остановил самолет для дозаправки в Сибири, чтобы посмотреть местные красоты. Плюсом актер рассказал, что несколько раз был в Москве перед открытием Большого театра. В комментариях под роликом пользователи уже попросили выдать Крузу российское гражданство за такие лестные отзывы. Настя Ивлеева поделилась с подписчиками кадрами из родных мест. Телеведущая вместе с мамой отправилась за грибами. На видео Ивлеева запечатлена на фоне старого деревянного строения с заросшей мхом крышей. Телеведущая рассказала, что проходит мимо места, где раньше располагался сельский клуб. Именно туда она когда-то ходила на дискотеки. Теперь от былой славы танцпола остались лишь воспоминания да густая поросль. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 4. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем в четверг плюс 8-13.
0: Реклама на радио.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
5: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Бедные тарифные планы и привилегии, ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактора на официальном сайте hctractor.org. ЧО ХК «Трактор».
1: УКН 724-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Я

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: в Златоусте полицейский спас пенсионерку из горящего дома. И в Челябинской области стало ходить больше поддельных денег. В Златоусте полицейский спас из горящего дома пожилую женщину. ЧП произошло на улице Галдина. Здесь ранним утром загорелся частный дом. Начальник особого подразделения полиции у себя во дворе почувствовал запах гари и увидел зарево за лесополосой. Он позвонил 112 и направился к месту возгорания. Там он увидел, что огонь перекинулся на соседний дом. Чтобы разбудить хозяйку, понадобилось несколько минут. Но в итоге он смог вывести пожилую женщину на улице, надел на нее свой бушлат и стал тушить огонь подручными средствами. В результате пожара никто не пострадал. Однако первый дом был уничтожен полностью, второй лишился стены и кровли, третий удалось отстоять. Все три строения принадлежат одной семье. В Челябинской области в этом году участились случаи оборота поддельных банкнот. За 9 месяцев в регионе обнаружили 42 фальшивые купюры номиналом 1, 2 и 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Выявление поддельных банкнот осуществляется по нескольким каналам. В первую очередь, кредитными организациями в ходе инкассации. В полиции напомнили, что отличить подделку от настоящих денег помогают водяные знаки, защитная нить и рельефные элементы. Если нет хотя бы одного из них, южноуральцам рекомендуют сразу же обратиться в полицию и сообщить, где и как они получили эту купюру. И последнее. В Челябинске после длительной реконструкции вновь откроется картинная галерея на улице Труда. Свои двери для гостей она распахнет уже 4 ноября, пишет портал chelkp.ru со ссылкой на замгубернатора Вадима Евдокимова. Сейчас в галерее идет активная подготовка к открытию. Располагают уникальные картины и иконы, а из запасников достают скульптуры. Также зрители увидят уникальные наличники, которые украшали деревянные дома по улице Труда. Напомню, капитальный ремонт в здании пассажа братьев Яушевых шел с 2022 года и завершился минувшей весной. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 6. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем в четверг плюс 8-13.
2: Реклама на радио.

0: Лаврия.
1: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
0: Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, смелый выбор позволит оставить позади старые сомнения и приблизиться к желанному горизонту. Доверьтесь амбициям. Тельцы. Сегодня необычный знак внимания станет ключом к теплому событию, которое наполнит пространство радостью. Близнецы. Несколько разрозненных деталей соединятся в единую картину и подарят важное понимание. Ищите скрытое. Раки. Ваша душа почувствует приближение спокойной волны. Освободившись от напряжения, вы услышите собственные желания.

0: рушит привычный сценарий. Радуйтесь этому уже сейчас. Рыбы. Сны принесут вам важный образ. В нем может скрываться ответ на вопрос, который давно живет внутри.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий, вахтовый метод, официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, премии и надбавки, бесплатное обучение с сопровождением на всех этапах, жилье, проезд, питание и форменная одежда за счет компании, оборудованные рабочие места, предоставление служебного транспорта. Нужна работа, стабильность, карьерный рост? Обращайся к нам. Охранная организация «Олимп». Телефон 8-932-301-3003.
3: Черно-белое. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 2-74-00-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
4: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Озерске возвращают электричество в дома после аварии на сетях. И свадебный дрифт в Троицке закончился уголовным делом. Работы по восстановлению электроснабжения в Озерске после аварии на сетях идут в круглосуточном режиме. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Гергенрейдер. По его словам, специалисты уже провели необходимые испытания. А параллельно установили резервную воздушную линию. Это повысит надежность энергоснабжения района и поможет избежать сбоев в будущем. К 10 утра завершили основную часть работ на сетях, и дома начали вновь подключать к электричеству. Причиной аварии, по данным Россети Урал, стало резкое увеличение нагрузки на оборудование. Это связывает с похолоданием и активным использованием в домах электрических обогревателей. В Троицке возбуждено уголовное дело после видео с опасными маневрами свадебного кортежа. На записи, которая ранее разошлась по соцсетям, водители умышленно прикрыли проезжую часть, остановив других участников движения, после чего устроили управляемый занос на скользкой дороге. В полиции отметили, что такие действия создавали реальную угрозу ДТП и жизни граждан. Сотрудникам Троицкого отдела удалось оперативно установить личности нарушителей. Это двое мужчин 1992 и 97 годов рождения. Обоих доставили в полицию. Один из автомобилей уже отвезли на штрафстоянку, вторая машина тоже скоро окажется там, добавили в полиции. И последнее. В театрах и музеях Челябинской области теперь можно подтвердить право на льготу без бумажных документов. Достаточно показать сотруднику QR-код цифрового ID на экране смартфона. Сервис запустило Министерство культуры России вместе с мессенджером Макс, рассказали в пресс-службе правительства региона. Скидку в кассе так могут подтвердить студенты, многодетные родители, пенсионеры и другие категории граждан. Чтобы создать цифровой ID, нужно открыть соответствующий раздел в меню профиля в мессенджере Макс. Сервис переведет вас на госуслуги, где нужно будет подтвердить личность с помощью биометрии, а в конце сделать селфи для подтверждения фото. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 8. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: месте. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
4: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Пропустите! Мне только посмотреть!
6: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.

0: для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15.00+.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 8. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью 2-7 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 8-13.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса застольная полукопченая «ГОСТ» 299 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
2: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бабкинский». Проектные декларации на штучка.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
5: Телефон рекламной службы 72-3903.

0: помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
5: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
8: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: в Златоусте полицейский спас пенсионерку из горящего дома. И в Челябинской области стало ходить больше поддельных денег. В Златоусте полицейский спас из горящего дома пожилую женщину. ЧП произошло на улице Галдина. Здесь ранним утром загорелся частный дом. Начальник особого подразделения полиции у себя во дворе почувствовал запах гари и увидел зарево за лесополосой. Он позвонил 112 и направился к месту возгорания. Там он увидел, что огонь перекинулся на соседний дом. Чтобы разбудить хозяйку, понадобилось несколько минут. Но в итоге он смог вывести пожилую женщину на улице, надел на нее свой бушлат и стал тушить огонь подручными средствами. В результате пожара никто не пострадал. Однако первый дом был уничтожен полностью, второй лишился стены и кровли, третий удалось отстоять. Все три строения принадлежат одной семье. В Челябинской области в этом году участились случаи оборота поддельных банкнот. За 9 месяцев в регионе обнаружили 42 фальшивые купюры номиналом 1, 2 и 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Выявление поддельных банкнот осуществляется по нескольким каналам, в первую очередь кредитными организациями в ходе инкассации. В полиции напомнили, что отличить подделку от настоящих денег помогают водяные знаки, защитная нить и рельефные элементы. Если нет хотя бы одного из них, южноуральцам рекомендуют сразу же обратиться в полицию и сообщить, где и как они получили эту купюру. И последнее: в Челябинске после длительной реконструкции вновь откроется картинная галерея на улице Труда. Свои двери для гостей она распахнет уже 4 ноября, пишет портал chelkp.ru со ссылкой на замгубернатора Вадима Евдокимова. Сейчас в галерее идет активная подготовка к открытию. Располагают уникальные картины и иконы, а из запасников достают скульптуры. Также зрители увидят уникальные наличники, которые украшали деревянные дома по улице Труда. Напомню, капитальный ремонт в здании пассажа братьев Яушевых шел с 2022 года и завершился минувшей весной. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тартуга», ООО «Стоп-Т».
3: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга», улица Руставели, 30А.
2: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 8, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10.

0: Идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
0: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
7: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
8: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 10. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 8. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 10. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью 2,7 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 8, 13.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Привет! Ты уже идешь на Витасвита?
3: Конечно, я была на прошлой Витасвита, и эту точно не пропущу.
2: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
3: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
2: Витасвита. 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Зубатка синяя, стейки 287 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 октября.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 250 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указана цена на автомобиль GLN J6 комплектация. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
6: Черно-белые. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧОО «ХК «Трактор».
7: Украинец 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: черно-белое. Трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
1: ЧО ХК «Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Уже в наличии. В «Регинос» автомобили «Теннет Плюс». «Теннет Плюс» создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Озерске завели уголовное дело после аварии на сетях, и региональные власти поддержат предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак на объекты маркетплейсов. В Озерске завели уголовное дело после масштабной аварии, оставившей часть города без света, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление СКР. Работы на сетях продолжаются, проведены необходимые испытания. Кроме того, установлена резервная воздушная линия для повышения надежности энергоснабжения многоквартирных домов. Электричество должны были подать во все здания сегодня к 10 часам утра. По данным местных СМИ, без отопления оставались 140 многоквартирных домов, без света около 90. Ранее сообщалось, что ЧП на электросетях произошло из-за резкой нагрузки на сети во время отключения в домах отопления и горячей воды. На Южном Урале заработала программа поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак беспилотников на объекты маркетплейсов, сообщает пресс-служба областного правительства. Региональная инициатива «Новый старт» дополняет пакет федеральных мер. Спецпрограмма микрофинансирования позволяет получить до 5 миллионов рублей со ставкой от 1%. Кроме того, пострадавшим предпринимателям продлили на 12 месяцев сроки уплаты НДС и других налогов. Подробную информацию о мерах поддержки можно узнать на сайте mybusiness74.rf. В Челябинске прошла медиа-презентация программы «Культурная столица 2027», пишет портал «Полит74.ру». Министр культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина сообщила, что в рамках статуса на Южном Урале проведут более 200 тысяч мероприятий. В списке 22 ключевых проекта федерального уровня, которые впервые реализуют в Челябинске, Миассе, Садке и других городах. Одно из самых значимых событий – вручение премии «Золотая маска». Под новым статусом пройдут Бажовский фестиваль, Сабантуй, Курчатов, чатов, фесты, многое другое. Активная подготовка уже идет, создан фирменный стиль, а на билбордах, флагах и в соцсетях появился бренд культурной столицы России. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди, юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 градусов выше 0. В Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 9.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Юра Борисов вновь поборется за Оскар. Том Круз пообщался с сибиряками в центре Сеула, а Настя Ивлеева вернулась в родные места. Российского актера Юру Борисова вновь выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль за съемки в драме «Искусственный». Об этом сообщили американские СМИ сразу после закрытого премьерного показа картины на Нью-Йоркском кинофестивале. Борисов будет бороться за золотую статуэтку главной кинематографической награды. В свою очередь, его партнер по съемочной площадке Эндрю Гарфилд заявлен в студии в категории «Лучшая мужская роль второго плана». В соцсетях распространилось видео, на котором Том Круз общается с прохожими в центре Сеула. Актер случайно стал участником импровизированного разговора. Узнав, что его собеседники из России, Круз отреагировал довольно воодушевленно. Он вспомнил, как однажды остановил самолет для дозаправки в Сибири, чтобы посмотреть местные красоты. Плюсом актер рассказал, что несколько раз был в Москве перед открытием Большого театра. В комментариях под роликом пользователи уже попросили выдать Крузу российское гражданство за такие лестные отзывы. Настя Ивлеева поделилась с подписчиками кадрами из родных мест. Телеведущая вместе с мамой отправилась за грибами. На видео Ивлеева запечатлена на фоне старого деревянного строения с заросшей мхом крышей. Телеведущая рассказала, что проходит мимо места, где раньше располагался сельский клуб. Именно туда она когда-то ходила на дискотеке. Теперь от былой славы танцпола остались лишь воспоминания да густая поросль. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: FlexSites – лидер Челябинска по созданию и продвижению сайтов по оценке рейтинга Рунета 2026 года. 25 лет на рынке, больше 900 проектов. Мы ускорили разработку сайтов, внедрив ИИ-агентов. Вы получаете результат, а не ждете месяцами. FlexSites.рф.
3: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
4: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: там.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 9. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди, юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске осадки из Златоусте плюс 7, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 градусов выше 0, в Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов выше 0, днем в четверг плюс 9-14.
1: Реклама на радио «Континенталь».
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск 9 и 10 октября. Мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
6: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
2: Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий, вахтовый метод, официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, премии и надбавки, бесплатное обучение с сопровождением на всех этапах, жилье, проезд, питание и форменная одежда за счет компании, оборудованные рабочие места, предоставление служебного транспорта. Нужна работа, стабильность, карьерный рост? Обращайся к нам. Охранная организация «Олимп». Телефон 8-932-301-3003.
3: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. На Южном Урале электричка столкнулась с грузовиком. И в регионе растет число граждан, которые устанавливают самозапрет на кредиты. Сегодня на Южном Урале электричка врезалась в автомобиль, сообщает пресс-служба ЮЖД. Все произошло утром на переезде между станциями Ишалина и Ясаульская. Водитель грузовой машины выехал на пути, когда приближался пригородный поезд Челябинск-Верхний Уфалей. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Грузовик от удара опрокинулся на бок, шофер по предварительной информации получил травмы. Состав с рельсов не сошел, на движение других пассажирских поездов происшествие не повлияло. В электричке никто не пострадал. Железнодорожники просят водителей строго соблюдать правила при пересечении путей. За сентябрь южноуральцы установили около 20 тысяч самозапретов на кредиты. Это почти на 13% больше, чем в августе, сообщает Национальное бюро кредитных историй. В целом по стране россияне 735 тысяч раз воспользовались услугой. За месяц показатель вырос на 10,5%. Регионами с максимальной динамикой установления таких запретов стали Ростовская и Воронежская области, Республика Татарстан, а также Челябинская область и Москва. Напомним, самозапрет может быть полным или частичным. Установить его можно на портале госуслуг. Инструмент был введен для борьбы с дистанционным мошенничеством. Президентский фонд природы открыл прием заявок на заповедную стипендию для студентов. Претендовать на нее могут и южноуральские учащиеся, у которых есть проект по развитию особо охраняемых природных территорий, сообщает информагентство «Первое областное». Направление может быть любым – научным, практическим или просветительским, но проект обязательно нужно привязать к конкретной природной локации. Стипендиаты смогут получать в течение учебного года по 30 тысяч рублей ежемесячно. Заявки принимают на сайте организаторов до 12 октября. На экспертную оценку отводится месяц, после этого начнутся выплаты и работа в клубе «Заповедные мастера». И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди, юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 градусов выше 0. В Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 9.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochow. Континенталь. Всегда с тобой.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 9. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди, юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 градусов выше 0. В Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов выше 0, днем в четверг плюс 9-14.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: С 6 по 13 октября в Светофоре свинина на кости охлажденная 279 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет».
5: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, смелый выбор позволит оставить позади старые сомнения и приблизиться к желанному горизонту. Доверьтесь амбициям. Тельцы. Сегодня необычный знак внимания станет ключом к теплому событию, которое наполнит пространство радостью. Близнецы. Несколько разрозненных деталей соединятся в единую картину и подарят важное понимание. Ищите скрытое. Раки. Ваша душа почувствует приближение спокойной волны. Освободившись от напряжения, вы услышите собственные желания. Львы. Люди заметят не только ваши способности, но и ту особую энергию, которую невозможно подделать. Девы. Предмет, фраза или случайный образ могут стать подсказкой для важного решения. Замечайте знаки. Весы. Творческий импульс поможет превратить обычный замысел в нечто вдохновляющее. Дайте волю своему воображению. Скорпионы. Отказ от прежнего взгляда откроет путь к более сильной версии себя. Решитесь на новое. Стрельцы. Положение планет напомнит о мечте, которую вы отложили. Возвращение к ней наполнит сердце радостью и счастьем. Козероги. Верность выбранному пути принесет плоды. Если сможете выстоять под натиском сомнений, покорите вершины. Водолеи. Необычный поворот событий разрушит привычный сценарий. Радуйтесь этому уже сейчас. Рыбы. Сны принесут вам важный образ. В нем может скрываться ответ на вопрос, который давно живет внутри.
1: Реклама на радио «Континенталь». Не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Черно-белое. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не...

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: стоимость проезда в общественном транспорте в Челябинске повысят с 1 ноября, и школьники на Южном Урале смогут бесплатно обучиться востребованным профессиям. С 1 ноября в Челябинске и пригороде повысят стоимость проезда в общественном транспорте, сообщает Миндортранс региона. По банковской карте билет подорожает до 50 рублей, по транспортной – до 46, за наличные – до 60 рублей. Проездной на месяц обойдется в 1850 рублей. На межмуниципальных пригородных маршрутах Челябинской агломерации стоимость проезда составит по банковской и транспортной картам 58 рублей, за наличные 65. Изменения связаны с необходимостью обеспечения стабильности перевозок и повышения качества обслуживания пассажиров. Также требуется обновление подвижного состава и поддержание его в технически исправном состоянии, отметили в ведомстве. До конца этого года парк агломерации пополнят еще 118 автобусов и 12 трехсекционных трамваев. Южноуральские школьники 8-11 классов, студенты колледжей и техникумов могут бесплатно обучиться востребованным профессиям. Освоить языки программирования и технологии искусственного интеллекта позволит федеральный проект «Код будущего», сообщает мэрия Челябинска. Уроки проводят опытные преподаватели в онлайн-формате. После каждого модуля и по итогам обучения при успешном освоении выдается сертификат. Он станет преимуществом при поступлении в ряд вузов. Нужно заполнить анкету заявления на портале госуслуг и выбрать формат обучения и программу. Все детали доступны на сайте проекта «Код будущего». Средняя цена полиса ОСАГО на Южном Урале в третьем квартале этого года достигла 9300 рублей. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2025-го, сообщает издание «Коммерсант». Меньше всего в июле-сентябре этого года за полис ОСАГО отдавали жители Ненецкого автономного округа – 5400 рублей. Также низкая цена была в Псковской области – 5600 рублей и в Белгородской – 6200. А дороже всего по стране страховка ОСАГО обходилась в Новосибирской области. Здесь автомобилистам приходилось отдавать в среднем 13 тысяч рублей. Кроме того, высокая стоимость отмечена в Хабаровском и Камчатском краях – 10 700 и 9 800 рублей соответственно. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга» ООО «Стоп-Т».
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди. Юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 градусов выше 0. В Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 9.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Пропустите, мне только посмотреть.
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября. ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 9. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди, юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 градусов выше 0. В Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов выше 0, днем в четверг плюс 9-14.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл. 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК Трактор».
1: Украинцев 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
2: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры студия плюс 1 и действует по 30 ноября 2026 года.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
2: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Нет, это...
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске госавтоинспекции рассказали, какие улицы закроют в Челябинске на время общегородского крестного хода. И в столице региона выставили на продажу площадку под возведение почти 200 тысяч квадратных метров жилья. Госавтоинспекции рассказали, какие улицы в Челябинске перекроют для проведения общегородского крестного хода 11 октября. С 6 до 10 часов утра закроют проспект Героя России Родионова от Новоградского до Академика Макеева, Макеева от Родионова до 250-летия Челябинска и последнюю улицу перекроют от Макеева до Северной. Водителей также просят не парковаться вдоль маршрута крестного хода с 18 часов 10 октября до 10 утра 11 числа. Напомним, в воскресенье 7:30 до 8:15 всех желающих присоединиться к крестному ходу у Ледовой арены «Трактор» будут ждать бесплатные автобусы. Они доставят верующих до мемориала «Золотая гора», откуда и пойдет шествие в сторону кафедрального собора Рождества Христова. В советском районе Челябинска выставлен на торги участок площадью в 33 гектара под комплексное развитие территории. Здесь можно будет возвести не менее 190 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на Дом РФ. Инвесторам предлагается территория бывшего военного городка, ограниченная улицами Новосельской, Донбасской и Короленко. Помимо строительства жилых домов высотой до 14 этажей, предполагается обустройство детских и спортивных площадок, возведение детсадов и школы для последующей передачи городу. Срок реализации проекта 12 лет. Аукцион состоится 27 ноября с начальной ценой в 118 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 23 ноября. Молодежный просветительский проект об истории игры про любимый город к столетию Магнитогорска поборется за звание победителя всероссийского конкурса «Родная игрушка», сообщает местная администрация. Идею создания предложила некоммерческая организация «Социальный ресурс». Позже к ее реализации подключились студенты кафедр дизайна и всеобщей истории МГТУ имени Носова. В городском собрании депутатов также рассказали, что из 1000 заявок в номинации «Прототипы игр» магнитогорская разработка вошла в топ-40. Финал конкурса пройдет с 19 по 20 октября в Москве. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди, юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 градусов выше 0. В Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 9.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Юра Борисов вновь поборется за Оскар. Том Круз пообщался с сибиряками в центре Сеула, а Настя Ивлеева вернулась в родные места. Российского актера Юру Борисова вновь выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль за съемки в драме «Искусственный». Об этом сообщили американские СМИ сразу после закрытого премьерного показа картины на Нью-Йоркском кинофестивале. Борисов будет бороться за золотую статуэтку главной кинематографической награды. В свою очередь, его партнер по съемочной площадке Эндрю Гарфилд заявлен в студии в категории «Лучшая мужская роль второго плана». В соцсетях распространилось видео, на котором Том Круз общается с прохожими в центре Сеула. Актер случайно стал участником импровизированного разговора. Узнав, что его собеседники из России, Круз отреагировал довольно воодушевленно. Он вспомнил, как однажды остановил самолет для дозаправки в Сибири, чтобы посмотреть местные красоты. Плюсом актер рассказал, что несколько раз был в Москве перед открытием Большого театра. В комментариях под роликом пользователи уже попросили выдать Крузу российское гражданство за такие лестные отзывы. Настя Ивлеева поделилась с подписчиками кадрами из родных мест. Телеведущая вместе с мамой отправилась за грибами. На видео Ивлеева запечатлена на фоне старого деревянного строения с заросшим мхом крышей. Телеведущая рассказала, что проходит мимо места, где раньше располагался сельский клуб. Именно туда она когда-то ходила на дискотеки. Теперь от былой славы танцпола остались лишь воспоминания да густая поросль. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий. Вахтовый метод, официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, премии и надбавки, бесплатное обучение с сопровождением на всех этапах, жилье, проезд, питание и форменная одежда за счет компании, оборудованные рабочие места, предоставление служебного транспорта. Нужна работа, стабильность, карьерный рост. Обращайся к нам. Охранная организация «Олимп». Телефон 8-932-301-3003.
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+. Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 9. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами дожди, юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Снежинске осадки из Златоустья плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 11 градусов выше 0. В Миассе, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 9. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов выше 0, днем в четверг плюс 9-14.

0: Лаврия. Ваш заказ доставлен.
1: Я ничего не заказывал.
0: Личный парк.
1: Личный парк?
0: Он входит в комплектацию.
1: А он большой?
0: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
2: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса застольная полукопченая ГОСТ 299 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Хочу находить друзей не только в соцсетях.
6: А я общаться не только в чате.
7: Хочу научиться отвечать за свои поступки.
8: И самому решать свою судьбу. И даже судьбу страны.
9: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
10: Привет! Ты уже идешь на Витасвита?
11: Конечно! Я была на прошлой Витасвита, и эту точно не пропущу.
10: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто!
11: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать!
10: Витасвита! 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 250 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
13: Указано цена на автомобиль GLN J6 в комплектации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, смелый выбор позволит оставить позади старые сомнения и приблизиться к желанному горизонту. Доверьтесь амбициям. Тельцы. Сегодня необычный знак внимания станет ключом к теплому событию, которое наполнит пространство радостью. Близнецы. Несколько разрозненных деталей соединятся в единую картину и подарят важное понимание. Ищите скрытое. Раки. Ваша душа почувствует приближение спокойной волны. Освободившись от напряжения, вы услышите собственные желания. Львы. Люди заметят не только ваши способности, но и ту особую энергию, которую невозможно подделать. Девы. Предмет, фраза или случайный образ могут стать подсказкой для важного решения. Замечайте знаки. Весы. Творческий импульс поможет превратить обычный замысел в нечто вдохновляющее. Дайте волю своему воображению. Скорпионы. Отказ от прежнего взгляда откроет путь к более сильной версии себя. Решитесь на новое. Стрельцы. Положение планет напомнит о мечте, которую вы отложили. Возвращение к ней наполнит сердце радостью и счастьем. Козероги. Верность выбранному пути принесет плоды. Если сможете выстоять под натиском сомнений, покорите вершины. Водолеи. Необычный поворот событий разрушит привычный сценарий. Радуйтесь этому уже сейчас. Рыбы. Сны принесут вам важный образ. В нем может скрываться ответ на вопрос, который давно живет внутри.
1: Реклама на радио «Континенталь». Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
3: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в «Росбанкрот». 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Было темно. Я знал, что в холодильнике что-то есть. Но что? Я перебирал улики. Пельмени не то. Овощи подозрительно. И тут я увидел их. Сосиски баварские от чебаркульской птицы. Они смотрели на меня. Я понял. Это дело раскрыто. Сосиски от чебаркульской птицы. 2 минуты и ужин готов.
1: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Озерске завели уголовное дело после аварии на сетях, и региональные власти поддержат предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак на объекты маркетплейсов. В Озерске завели уголовное дело после масштабной аварии, оставившей часть города без света, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление СКР. Работы на сетях продолжаются, проведены необходимые испытания. Кроме того, установлена резервная воздушная линия для повышения надежности энергоснабжения многоквартирных домов. Электричество должны были подать во все здания сегодня к 10 часам утра. По данным местных СМИ, без отопления оставались 140 многоквартирных домов, без света около 90. Ранее сообщалось, что ЧП на электросетях произошло из-за резкой нагрузки на сети во время отключения в домах отопления и горячей воды. На Южном Урале заработала программа поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак беспилотников на объекты маркетплейсов, сообщает пресс-служба областного правительства. Региональная инициатива «Новый старт» дополняет пакет федеральных мер. Спецпрограмма микрофинансирования позволяет получить до 5 миллионов рублей со ставкой от 1%. Кроме того, пострадавшим предпринимателям продлили на 12 месяцев сроки уплаты НДС и других налогов. Подробную информацию о мерах поддержки можно узнать на сайте mybusiness74.rf. В Челябинске прошла медиа-презентация программы «Культурная столица 2027», пишет портал polit74.ru. Министр культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина сообщила, что в рамках статуса на Южном Урале проведут более 200 тысяч мероприятий. В списке 22 ключевых проекта федерального уровня, которые впервые реализуют в Челябинске, Миассе, Садке и других городах. Одно из самых значимых событий – вручение премии «Золотая маска». Под новым статусом пройдут Бажовский фестиваль, Сабантуй, Курчатов, чатов, фесты, многое другое. Активная подготовка уже идет, создан фирменный стиль, а на билбордах, флагах и в соцсетях появился бренд культурной столицы России. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 9.14.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: на радио «Континенталь».
1: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
4: Т2. Лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
5: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ Сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.

0: Ее идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 9-14.

0: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности, не прыгают в вольер со львами, не ныряют в жидкий азот, не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Зубатка «Синяя стейки» 287 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 октября.

0: Волейбол как искусство. Женский волейбольный клуб «Динамо Митар» приглашает болельщиков на первые домашние матчи сезона. 9 октября – «Протон», «Саратов». 13 октября – «Енисей», «Красноярск». Болейте за красивый спорт. Болейте за «Динамо Митар». Подробности в официальных аккаунтах клуба. 0+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в «Планета Авто». Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 250 тысяч рублей в «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указано цена на автомобиль GLN J6 в облигации. Актив на дату 1 октября 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
3: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
2: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
3: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
2: Вита Свита. 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
4: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Неофера. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Парнинг-3». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ой, внуки приехали.
1: Бабуля, а сосиски есть?
0: Есть, на сливках от чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
2: А они сочные?
0: Еще бы, я их с яичницей делаю. Яйца тоже от чебаркульской птицы.
1: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
0: Оставайтесь, внуков много не бывает.
3: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. На Южном Урале электричка столкнулась с грузовиком. И в регионе растет число граждан, которые устанавливают самозапрет на кредиты. Сегодня на Южном Урале электричка врезалась в автомобиль, сообщает пресс-служба ЮЖД. Все произошло утром на переезде между станциями Ишалина и Ясаульская. Водитель грузовой машины выехал на пути, когда приближался пригородный поезд Челябинск-Верхний-Уфалей. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Грузовик от удара опрокинулся на бок, шофер по предварительной информации получил травмы. Состав с рельсов не сошел, на движение других пассажирских поездов происшествие не повлияло. В электричке никто не пострадал. Железнодорожники просят водителей строго соблюдать правила при пересечении путей. За сентябрь южноуральцы установили около 20 тысяч самозапретов на кредиты. Это почти на 13% больше, чем в августе, сообщает Национальное бюро кредитных историй. В целом по стране россияне 735 тысяч раз воспользовались услугой. За месяц показатель вырос на 10,5%. Регионами с максимальной динамикой установления таких запретов стали Ростовская и Воронежская области, Республика Татарстан, а также Челябинская область и Москва. Напомним, самозапрет может быть полным или частичным. Установить его можно на портале госуслуг. Инструмент был введен для борьбы с дистанционным мошенничеством. Президентский фонд природы открыл прием заявок на заповедную стипендию для студентов. Претендовать на нее могут и южноуральские учащиеся, у которых есть проект по развитию особо охраняемых природных территорий, сообщает информагентство «Первое областное». Направление может быть любым – научным, практическим или просветительским, но проект обязательно нужно привязать к конкретной природной локации. Стипендиаты смогут получать в течение учебного года по 30 тысяч рублей ежемесячно. Заявки принимают на сайте организаторов до 12 октября. На экспертную оценку отводится месяц, после этого начнутся выплаты и работа в клубе «Заповедные мастера». И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тартуга», ООО «Стоп-Т».
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 9-14.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Охранная организация «Олимп» приглашает на работу охранников промышленных предприятий, вахтовый метод, официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата, премии и надбавки, бесплатное обучение с сопровождением на всех этапах, жилье, проезд, питание и форменная одежда за счет компании, оборудованные рабочие места, предоставление служебного транспорта. Нужна работа, стабильность, карьерный рост? Обращайся к нам. Охранная организация «Олимп». Телефон 8-932-301-3003.
4: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
5: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на т2.ру.
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
7: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
8: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
9: ЧОО «ХК Трактор». Украинский 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.

0: Идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в Регинос автомобили Теннет по специальной цене от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Пройдите тест-драйв в Теннет Регинос на Свердловском тракте 5R и выберите свой Теннет.
3: Цена действительно на модель Теннет Т4Л в комплектации «Актив» 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Приветствуем всех участников дорожного движения. Это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». И сегодня мы поговорим о работе камер на дорогах. И с нами в студии начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений регионального управления госавтоинспекции полковник полиции Сергей Пурусов. Сергей Вениаминович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Начнем с общих данных. Сколько камер работает на Южном Урале на сегодняшний день и сколько нарушений с их помощью было зафиксировано?
1: Хочу сказать, что в настоящее время сейчас динамично развивается система фото-видеофиксации. За последний год очень многое сделано. Вот сейчас на данный момент у нас находится в работе 653 комплекса автоматической фиксации. Из них это 620 стационарных, 22 передвижных комплекса и 11 мобильных. В текущем году вот уже за 9 месяцев выявлено почти 2 миллиона нарушений. Почти 1,4 миллиарда денег поступило в бюджет области, в дорожный фонд за счет штрафов.
0: А что появилось нового в работе камер фиксации? В текущем году применяется ли для анализа данных искусственный интеллект?
1: За последний год уже, вот, невзирая на то, что 9 месяцев прошло, это вроде бы определенный период, но сделано очень много. Во-первых, это в текущем году введены в эксплуатацию 11 мобильных комплексов «Азимут-4», которые установлены на патрульных автомобилях ДПС и применяются на маршруте патрулирования. Ими уже практически 80 тысяч нарушений выявлено. Следующее, заканчиваются работы по строительству и вводу в эксплуатацию 15 стационарных комплексов, которые в этом году построены по предложениям госавтоинспекции в аварийно-опасных местах. Потом организована фиксация нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Это очень важная такая причина совершения ДТП. Порядка 700 нарушений в 50 местах выявлено указанными камерами. Потом дальше продолжена практика фиксации нарушений правил непредоставления преимущества движением пешеходов. На данный момент функционал работает в 2 местах. До конца года еще будет введено в эксплуатацию 8 таких мест. И мы на следующий год планируем это направление развивать. Следующее, это с учетом актуальности проблемы профилактики аварийности на мототранспорте, мы с текущего года начинаем фиксацию нарушений водителями, как я уже сказал, мототранспорта. В связи с чем, видите, в чем дело, немножко непривычно выявлять данное правонарушение, потому что все мотоциклы у нас оснащены госрегзнаком в задней части транспортного средства. А в основном камеры все настроены на считывание номеров в лицевой части автомобиля. Мы выбрали несколько мест, где есть эта возможность, развернули камеры в обратную сторону и организовали фиксацию нарушений ПДД водителями мототранспорта. Вот буквально за последние 3 месяца было выявлено более 500 таких нарушений, и данную практику мы, в принципе, планируем продолжить при начале нового мотосезона. Еще один такой вопрос, это мы тоже комплексы адаптировали в 2 местах, один на Копейском шоссе, другой на автомобильных дорогах, комплекс по выявлению фактов неприменения шлемов безопасности водителями мототранспорта. Это тоже мы сейчас оттестили, посмотрели, и я думаю, при начале нового сезона это данное нарушение будет массово выявляться. Также мы с этого года начали массово выявлять нарушения, это неприменение ремней безопасности при движении транспортного средства в 45 местах. Данное нарушение фиксируется, и более 50 тысяч уже нарушений выявлено. И следующее нарушение, это этого года такое тоже мы массово начали выявлять, применение сотового телефона при движении транспортного средства. Тоже мы порядка 70 тысяч нарушений таких выявили, и фиксация идет в 35 местах данного административного правонарушения. Вот то, что мы достигли в этом году.
0: Говоря конкретно о работе камер, как работает система, чтобы выявить нарушения, например, по пересечению стоп-линий? На каком расстоянии нужно останавливаться перед ней водителям?
1: Во-первых, скажем, обозначим это, где нельзя пересекать стоп-линию. Во-первых, это обозначено знаками дорожного движения, где обгон запрещен. Во-вторых, это сплошная линия разметки сигнализирует водителям, что это нельзя делать. Комплексы фото-видеофиксации фиксируют там, где это запрещено знаками и разметкой. Комплекс фото-видеофиксации, зона контроля его от 100 до 300 метров. Если это попадает в поле зрения, ролик записывается. Инспектор при вынесении постановления видит, что данный водитель выехал на полосу встречного движения. Фиксируется данное нарушение и выносится постановление.
0: А как камера определяет, что водитель не пропустил пешехода? Предположим, человек подходит только к переходу, и как фиксируется, как анализируются эти данные?
1: В начале нашего разговора говорили про искусственный интеллект. Чтобы зафиксировать данное административное правонарушение, мы как раз и, грубо говоря, использовали искусственный интеллект, адаптировали камеры на изучение движения транспортного средства, идентификации номера, и б, это изучали движение пешехода. То есть комплекс фото-видеофиксации анализирует движение пешеходов, вычисляет его скорость, скорость и устанавливает, созданы ли были помехи для его движения. Два видеоматериала совмещаются и устанавливается, что, например, пешеход начал движение через пешеходный переход и либо изменил траекторию движения, либо изменил скорость движения. Соответственно, ему была создана помеха в движении. Вот это фиксируется и образуется штрафу данного административного правонарушения.
0: Дорогие друзья, очень интересно рассказывает наш сегодняшний спикер. Это начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Регионального управления госавтоинспекции Сергей Пурусов. Мы вернемся через несколько минут. Говорим о работе камер на дорогах в Челябинской области.
2: Голос дорог. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 9-14.

0: Тянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С 6 по 13 октября в Светофоре свинина на кости охлажденная 279 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
6: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Черно-белые. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на домашнюю серию. 6 и 8 октября «Трактор» принимает «Амур». 10 октября – «Сибирь». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
10: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Дорогие друзья, это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Сегодня говорим о работе камер на дорогах. И с нами в студии начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Регионального управления госавтоинспекции Сергей Пурусов. Сергей Вениаминович, скажите, пожалуйста, еще раз поподробнее про стоп-линию. Вот чем нужно пересекать стоп-линию или вообще бампер, колесо, как вот подробнее?
1: Ну, некоторые водители, некоторые участники дорожного движения ошибочно считают, что необходимо колесом пересечь стоп-линию. Я лично считаю, и составом административного правонарушения является то, что очертание бампера будет пересечена стоп-линия, где это не положено. Потому что, понимаете, данное административное правонарушение, оно для чего выявляется? Для того, чтобы профилактировать дорожно-транспортное происшествие. Вы же понимаете, что не колесом совершается наезд на пешеходом, а очертаниями автомобиля, в данном случае бампером. Соответственно, пересечение бампером линии будет являться составом административного правонарушения.
0: Вернемся теперь еще к нововведениям в 2027 на Южном Урале.
1: Ну, во-первых, действующим законодательством определен жесткий порядок, где необходимо устанавливать системы фотовидеофиксации. Они устанавливаются на наиболее аварийно опасных местах, очагах аварийности. Вот мы планируем с учетом проведенного анализа готовить решение об установке систем в наиболее аварийных местах. Это в районе 15-20 мест дополнительно это прибавится. Следующее, это с учетом актуальности аварийности, связанных с наездами на пешеходов, будет продолжена практика фиксации нарушения непредоставления преимущества движением пешеходам. Мы тоже с учетом аварийности уже практически выбрали наиболее аварийные пешеходные переходы нерегулируемые, которые мы будем оснащать комплексами. Потом мы планируем увеличить места фиксации нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта, потому что, я уже как говорил, эта проблема актуальная для области. Мы планируем значительно увеличить количество мест фиксации это нарушение скорости движения и применение мотошлемом. Следующий такой вопрос, очень действенный рычаг, я думаю, профилактики аварийности планируется. Это текущее, если я уже говорил, что сейчас в области у нас функционирует в аварийных местах 11 мобильных комплексов «Азимут-4», то в конце года это будет их количество увеличено еще на 50 штук. То есть, соответственно, будет охвачена вся область, улично-дорожная сеть, все вот эти места и транспортные средства дорожно-патрульной службы, которые оборудованы данными приборами, будут фиксировать нарушения потоки, которые совершаются как на попутной полосе, так и на встречной полосе. Ну, вот такое вот планируется у нас нововведение на следующий год.
0: Периодически в новостях появляются сообщения о злостных нарушителях, которые умудряются не оплачивать сотни штрафов, и все в этом духе. Как работают камеры по выявлению таких вот злостных неплательщиков на Южном Урале?
1: Ну, выявление злостных неплательщиков штрафов, это, я бы сказал, это отдельное направление нашей деятельности, на которое мы очень большое внимание уделяем, потому что, если гражданин, бывает всякое, нарушил правила дорожного движения, оплатил штраф, то это категория участников, которые накапливают эти штрафы десятками, сотнями, не оплачивая. В связи с этим мы используем специальное программное обеспечение «Паутина», которое позволяет нам делать многочисленные выборки по месту нахождения транспортного средства, делать маршрутизацию, и потом в нужных местах просто осуществляется остановка данного транспортного средства, принимаются меры как административного характера, так и меры по эвакуации даже транспортного средства. Вот, например, буквально на прошлой неделе у нас было выявлено транспортное средство юридического лица, у которого было более 100 постановлений неоплаченных на сумму 380 тысяч рублей. Также в отношении собственника юридического лица было возбуждено более 100 исполнительных производств. Данное транспортное средство совместно с приставами было просто эвакуировано для оплаты вот этих штрафов. Хотел бы обратить еще участников дорожного движения, это тех, кто не платит штрафы, имеют иностранные государственные регистрационные знаки. За неуплату административных штрафов транспортных средств, которые зарегистрированы в иностранных государствах, предусмотрена эвакуация до уплаты административных штрафов. Вот на прошедших двух недель мы, госавтоинспекция, задержали два транспортного средства, одно в Челябинске, другое в Магнитогорске, у которых было более 100 тоже штрафов, и я имею в виду неоплаченных постановлений, и которые были в процессе оплачены. Я хотел бы обратить слушателей внимание, потому что исполнение постановления, оно у нас на контроле находится, и необходимо, если гражданин нарушил правила дорожного движения, был привлечен к административной ответственности, то необходимо оплачивать данные штрафы, чтобы не было лишних вопросов в будущем.
0: Давайте расскажем, как человек может обжаловать решение, допустим, он не согласен с вынесенным постановлением, что ему делать в таком случае?
1: У гражданина есть 10 дней на обжалование постановления с момента его официального вручения. В течение 10 дней он может подать к нам жалобу либо через почту, Почту России, ну, в конверте на бумаге, либо через портал госуслуг, либо через сайт госавтоинспекции РФ написать обращение, с чем он не согласен, представить нам, ну, доказательства своей невиновности, тогда же обращение будет в течение 10 дней рассмотрено, и гражданину будет дан ответ.
0: Ну что ж, мы благодарим сегодняшнего гостя. В студии с нами был начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Регионального управления госавтоинспекции Сергей Пурусов. Спасибо вам большое и удачи в службе.
1: Спасибо.
0: Ну что ж, программа «Голос дорог» на радио «Континенталь» завершается. Всем счастливого пути, удачи, и пусть камеры не фиксируют ни одного вашего нарушения, чтобы вы соблюдали правила.
2: «Голос дорог». Радио «Континенталь». Всегда с тобой.

0: на радио «Континенталь».
1: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Заказали сайт, а подрядчик кормит завтраками? Хватит ждать результат месяцами. Разработка сайта с ИИ-агентами от Flex Sites. Быстро, качественно, под ключ за месяц. Нужен сайт? Заходите на flexsites.rf.
3: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: стоимость проезда в общественном транспорте в Челябинске повысят с 1 ноября, и школьники на Южном Урале смогут бесплатно обучиться востребованным профессиям. С 1 ноября в Челябинске и пригороде повысят стоимость проезда в общественном транспорте, сообщает Миндортранс региона. По банковской карте билет подорожает до 50 рублей, по транспортной – до 46, за наличные – до 60 рублей. Проездной на месяц обойдется в 1850 рублей. На межмуниципальных пригородных маршрутах Челябинской агломерации стоимость проезда составит по банковской и транспортной картам 58 рублей, за наличные 65. Изменения связаны с необходимостью обеспечения стабильности перевозок и повышения качества обслуживания пассажиров. Также требуется обновление подвижного состава и поддержание его в технически исправном состоянии, отметили в ведомстве. До конца этого года парк агломерации пополнят еще 118 автобусов и 12 трехсекционных трамваев. Южноуральские школьники 8-11 классов, студенты колледжей и техникумов могут бесплатно обучиться востребованным профессиям. Освоить языки программирования и технологии искусственного интеллекта позволит федеральный проект «Код будущего», сообщает мэрия Челябинска. Уроки проводят опытные преподаватели в онлайн-формате. После каждого модуля и по итогам обучения при успешном освоении выдается сертификат. Он станет преимуществом при поступлении в ряд вузов. Нужно заполнить анкету заявления на портале госуслуг и выбрать формат обучения и программу. Все детали доступны на сайте проекта «Код будущего». Средняя цена полиса ОСАГО на Южном Урале в третьем квартале этого года достигла 9300 рублей. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2025-го, сообщает издание «Коммерсант». Меньше всего в июле-сентябре этого года за полис ОСАГО отдавали жители Ненецкого автономного округа – 5400 рублей. Также низкая цена была в Псковской области – 5600 рублей и в Белгородской – 6200. А дороже всего по стране страховка ОСАГО обходилась в Новосибирской области. Здесь автомобилистам приходилось отдавать в среднем 13 тысяч рублей. Кроме того, высокая стоимость отмечена в Хабаровском и Камчатском краях – 10 700 и 9 800 рублей соответственно. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем. Четверг плюс 9-14.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 9-14.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и комната.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, смелый выбор позволит оставить позади старые сомнения и приблизиться к желанному горизонту. Доверьтесь амбициям. Тельцы. Сегодня необычный знак внимания станет ключом к теплому событию, которое наполнит пространство радостью. Близнецы. Несколько разрозненных деталей соединятся в единую картину и подарят важное понимание. Ищите скрытое. Раки. Ваша душа почувствует приближение спокойной волны. Освободившись от напряжения, вы услышите собственные желания. Львы. Люди заметят не только ваши способности, но и ту особую энергию, которую невозможно подделать. Девы. Предмет, фраза или случайный образ могут стать подсказкой для важного решения. Замечайте знаки. Весы. Творческий импульс поможет превратить обычный замысел в нечто вдохновляющее. Дайте волю своему воображению. Скорпионы. Отказ от прежнего взгляда откроет путь к более сильной версии себя. Решитесь на новое. Стрельцы. Положение планет напомнит о мечте, которую вы отложили. Возвращение к ней наполнит сердце радостью и счастьем. Козероги. Верность выбранному пути принесет плоды. Если сможете выстоять под натиском сомнений, покорите вершины. Водолеи. Необычный поворот событий разрушит привычный сценарий. Радуйтесь этому уже сейчас. Рыбы. Сны принесут вам важный образ. В нем может скрываться ответ на вопрос, который давно живет внутри.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в госавтоинспекции рассказали, какие улицы закроют в Челябинске на время общегородского крестного хода. И в столице региона выставили на продажу площадку под возведение почти 200 тысяч квадратных метров жилья. В госавтоинспекции рассказали, какие улицы в Челябинске перекроют для проведения общегородского крестного хода 11 октября. С 6 до 10 часов утра закроют проспект Героя России Родионова от Новоградского до Академика Макеева, Макеева от Родионова до 250-летия Челябинска и последнюю улицу перекроют от Макеева до Северной. Водителей также просят не парковаться вдоль маршрута крестного хода с 18 часов 10 октября до 10 утра 11 числа. Напомним, в воскресенье с 7.30 до 8.15 всех желающих присоединиться к крестному ходу у Ледовой арены «Трактор» будут ждать бесплатные автобусы. Они доставят верующих до мемориала «Золотая гора», откуда и пойдет шествие в сторону кафедрального собора Рождества Христова. В советском районе Челябинска выставлен на торги участок площадью в 33 гектара под комплексное развитие территории. Здесь можно будет возвести не менее 190 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на Дом РФ. Инвесторам предлагается территория бывшего военного городка, ограниченная улицами Новосельской, Донбасской и Короленко. Помимо строительства жилых домов высотой до 14 этажей, предполагается обустройство детских и спортивных площадок, возведение детсадов и школы для последующей передачи городу. Срок реализации проекта 12 лет. Аукцион состоится 27 ноября с начальной ценой в 118 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 23 ноября. Молодежный просветительский проект об истории игры про любимый город к столетию Магнитогорска поборется за звание победителя всероссийского конкурса «Родная игрушка», сообщает местная администрация. Идею создания предложила некоммерческая организация «Социальный ресурс». Позже к ее реализации подключились студенты кафедр дизайна и всеобщей истории МГТУ имени Носова. В городском собрании депутатов также рассказали, что из 1000 заявок в номинации «Прототипы игр» магнитогорская разработка вошла в топ-40. Финал конкурса пройдет с 19 по 20 октября в Москве. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 9.14.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой. Bye.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 9-14.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

Вроде снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятно, такси где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в

Поменяйся в облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносный яд.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

когда вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей с